0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 24-26, в Витебске плюс 25-27, а в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны ожидаются дожди, гроза. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 24-26, в Витебске плюс 25-27, а в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны ожидаются дожди, гроза. Таковы данные Белгидромета.

of the groove.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 24-26, в Витебске плюс 25-27, а в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны ожидаются дожди, гроза. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 24-26, в Витебске плюс 25-27, а в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны ожидаются дожди, гроза. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 24-26, в Витебске плюс 25-27, а в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны ожидаются дожди, гроза. Таковы данные Белгидромета.

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Ольга Денисова. Здравствуйте. В понедельник Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. На повестке дня обороноспособность нашего государства и прежде всего развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. Президент напомнил, что в начале этого года Госсекретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом Госконтроля по его поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси.
2: Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет. Но при этом еще раз повторю, без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
1: Президент обратил внимание, что основной акцент в предыдущей программе был сделан на укреплении боеспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.
2: Воинские части поставлены и эксплуатируются новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Ну, это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
1: Президент подчеркнул, что правительством подготовлены проекты государственной программы вооружения на 2026-2030 годы и государственного оборонного заказа.
2: Хотел бы услышать, как военные, в этом их интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
1: На следующий день Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина. Глава государства назвал главной причиной встречи кадровый вопрос в вооруженных силах. Еще одна тема – недавняя масштабная проверка вооруженных сил.
2: Масштабная проверка пошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь, ну, во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают, их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну, и на показ же мы особо их не выставляли, потому что, ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались, где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и прежде всего министр уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделять именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем. Но очень важный вопрос – кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
1: Новые руководители Гомеля, Мозырского района и Белорусского металлургического завода. Во вторник Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. В частности, президент дал согласие на назначение Руслана Пархомовича председателем Гомельского горисполкома, который

0: перспективы для города. Нужно позаниматься коммуналкой, нужно позаниматься стройкой, нужно позаниматься в том числе и здравоохранением, с образованием. Поэтому есть опорные точки, но резервы у города, их достаточно.
1: Ну, я так понял, что и сам ты не против, как говоришь, в поле поработать.
0: Так точно.
1: Ну, я из этого и исходил. Но хочу, Руслан, чтобы ты понимал, что это действительно крупнейший город нашей страны, как сказал, второй по величине. Ну, Минск мы не берем во внимание, поэтому это самый крупный город. Немало там сделали вы в последнее время для того, чтобы он смотрелся как город. Воды там хватает, реки наши основные. Люди там очень хорошие. В Гомеле и на Гомельщине вообще люди хорошие. Поэтому работать там можно. Но я очень надеюсь, что с приходом нового мэра Гомеля там все пойдет в лучшую сторону. Тем более опыт у тебя уже приличный. Поэтому очень хочу, чтобы получилось. Поэтому только вперед.
2: Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Александра Веремеева на должность председателя Мозырского райисполкома. Глава государства обратил внимание на качества, которые положительно характеризуют Александра Веремеева как руководителя, который до настоящего времени возглавлял Петриковский район, а ранее работал в аграрной сфере.
1: Самое главное, у тебя за плечами опыт хорошей работы, хороших предприятий. И в сельском хозяйстве. Это
3: Агрополесье.
1: Да. Это же неплохое предприятие было. И даже неплохое, будучи неплохим предприятием, оно при тебе там добавляло, когда ты был руководителем.
3: Точно,
1: меня подкупает то, что ты вникал в производство. Ты системный человек. Ну, по крайней мере, в Петриковском районе я видел это и чувствовал. Но Мозырский район – это гигантский район. Это и большая промышленность. И то, что Руслану, то и тебе придется видеть и промышленные предприятия, несмотря на то, что они, может быть, там какого-то республиканского подчинения. Там чужих нет предприятий, там все твои будут. Поэтому я очень надеюсь, что вот твой характер, такая полесская упертость по-настоящему, они позволят нам и на республиканском уровне сработать так, как следует.
2: Также Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода, управляющей компании холдинга «Белорусская металлургическая компания». Глава государства поинтересовался, как обстоят дела на предприятиях, которые входят в холдинг.
1: Сам холдинг входит в сколько предприятий?
4: Уважаемый товарищ президент, в состав холдинга «Белорусская металлургическая компания» входит в первую общую управляющую компанию холдинга «Белорусский металлургический завод», дальше «Минский подшипниковый завод», «Полесье Электромаш», «Могилевский металлургический завод» и «Кобринский завод Ситон», и еще «Агрокомбинат Папоротная».
1: Они все дышат нормально? Они в рабочем состоянии? Или там проблемы?
4: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
1: А металлургическим?
5: Слава, товарищ президент. Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объема производства, участие холдинга. Вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
1: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
4: Да, я понимаю.
1: То есть отвечаешь в том числе и за это направление. И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было, поэтому надо производить и продавать.
2: Рабочая неделя президента была насыщена встречами и переговорами. В четверг Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом. Приветствуя гостя, глава государства отметил, что между двумя странами сложились давние отношения.
1: И мы друг друга хорошо знаем. Но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одному-двум позициям товарной группы. Мы хотели бы с вами расширить наше сотрудничество. И я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки. Что касается вашего государства, мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя, как недавно,

0: недавно сказал наш министр дорожную карту, план наших взаимоотношений, определились в сфере экономики. Что нам надо от вас, а вам что надо от нас. Экономика – это база любых отношений, поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердые, хорошие отношения. У нас машиностроительная страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Думаю, что вам будет интересен наш опыт и в области промышленности, и в области сельского хозяйства. Все, чем мы богаты, вы можете располагать, вы можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться. Но план наших отношений, пусть он будет из 3-4 пунктов, неважно, но его надо иметь для того, чтобы мы имели определенные цели, к которым мы вместе с вами будем стремиться.
1: Делегация Шри-Ланки провела в Беларуси ряд переговоров. В МИД стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, гуманитарные проекты и совместную работу на международных площадках. Стороны договорились разработать дорожную карту двустороннего сотрудничества. Документ объединит ключевые проекты в экономике, науке и гуманитарной сфере. Также началась подготовка к третьему заседанию совместной белорусско-ланкийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Его планируют провести до конца нынешнего года. Кроме того, было подписано межправительственное соглашение о воздушном сообщении. В этот же день стало известно, что Шри-Ланка с 25 мая сделает электронные визы для белорусов бесплатными. В пятницу состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области обороны, а также предстоящее совместное мероприятие по этим направлениям. В этот же день Александр Лукашенко встретился с президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом. Глава государства поблагодарил гостя за то, что, несмотря на расстояние, он нашел время приехать в нашу страну и обсудить вопросы не только межконфессионального общения, но и межгосударственных отношений.
0: Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России, поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
1: Александр Лукашенко отметил, что лично у него добрые впечатления от общения с людьми этого вероисповедания.
0: В советские времена, ну, вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди. Трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги – добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор Я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
1: Александр Лукашенко также поблагодарил Франклина Грэма за оказываемую белорусам поддержку и помощь.
0: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И, Франклин, огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
1: Кроме того, в пятницу Александр Лукашенко встретился с президентом Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой, который находился в Беларуси с краткосрочным рабочим визитом. Обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, выполнения дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. Глава белорусского государства подтвердил заинтересованность нашей страны в реализации совместных с Зимбабве проектов, в том числе с подключением других стран африканского континента. В числе перспективных направлений – создание логистических коридоров, расширение промышленной кооперации. Затрагивались также темы гуманитарного сотрудничества. Отмечу, что президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва посещал Беларусь в июле 2015 года в качестве вице-президента и в январе 2019 уже как глава государства. Импульс развитию сотрудничества придал визит белорусского лидера в Зимбабве, который состоялся в 2023 году. Тогда были подписаны соглашения в области промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и добычи полезных ископаемых. В дальнейшем стороны обменивались визитами на различных уровнях. Получило развитие сотрудничества по линии деловых кругов. Было подписано соглашение о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству. Президент Зимбабве посетил Беларусь в мае прошлого года. По итогам переговоров подписан пакет двусторонних документов. Таковы основные события прошедшей недели. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
2: Итоги недели.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 24-26, в Витебске плюс 25-27, а в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны ожидаются дожди, гроза. Таковы данные Белгидромета.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Это Альфа-радио.
4: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
4: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
4: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

Александр Лукашенко в минувшую пятницу провел встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелийской ассоциации Билли Грэма. Белорусский лидер поблагодарил гостя за то, что, несмотря на расстояние, он нашел время приехать в нашу страну и обсудить вопросы не только межконфессионального общения, но и межгосударственных отношений. Глава государства также поблагодарил Франклина Грэма за оказываемую белорусам поддержку и помощь. Руководитель Евангелийской ассоциации Билли Грэма поделился впечатлениями о Беларуси в эфире телеканала «Первый информационный». Франклин Грэм отметил красоту нашей страны. «Я проехал по пути из Вильнюса через всю вашу страну. Красивые поля – это просто чудесная страна», – сказал гость. Кроме того, Франклин Грэм выразил надежду на то, что президент США посетит Беларусь и лично увидит страну. «Президент Трамп хочет выстроить лучшие отношения с Беларусью. Он назначил специального посла Джона Коула, и это показывает, насколько он стремится к улучшению этих отношений», – отметил Франклин Грэм. В Беларуси по программе «Семейный капитал» открыто почти 154 тысячи депозитных счетов. Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, принято около 100 тысяч решений о досрочном распоряжении средствами. Напомню, что «Семейный капитал» назначается многодетным семьям при рождении, усыновлении, удочерении третьего либо последующего ребенка. С 1 января его размер составляет 35 505 белорусских рублей. Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения со спортсменов из Беларуси на соревнованиях под эгидой федерации. Лучники из нашей страны будут выступать с национальной символикой. Ранее о полном восстановлении прав атлетов из Беларуси объявили Международный союз современного пятиборья, Всемирная боксерская организация, Международная федерация волейбола, Объединенный мир борьбы и Международная федерация конного спорта. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 75 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 10 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 20 мая в Большом зале Белгосфилармонии очередная программа «Джаз Трио Трансформер. Вечные ценности» зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами. Для зрителей от 6 лет. И о погоде: сейчас в Гродно плюс 11, в Могилеве плюс 15, в Гомеле и Витебске 16 выше 0, а в Бресте и Минске 13 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 24-26, в Витебске плюс 25-27, а в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны ожидаются дожди, гроза. Таковы данные Белгидромета. Каролина.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Александр Лукашенко в минувшую пятницу провел встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелийской ассоциации Билли Грэма. Белорусский лидер поблагодарил гостя за то, что, несмотря на расстояние, он нашел время приехать в нашу страну и обсудить вопросы не только межконфессионального общения, но и межгосударственных отношений. Глава государства также поблагодарил Франклина Грэма за оказываемую белорусам поддержку и помощь. Руководитель Евангелийской ассоциации Билли Грэма поделился впечатлениями о Беларуси в эфире телеканала «Первый информационный». Франклин Грэм отметил красоту нашей страны. «Я проехал по пути из Вильнюса через всю вашу страну. Красивые поля – это просто чудесная страна», – сказал гость. Кроме того, Франклин Грэм выразил надежду на то, что президент США посетит Беларусь и лично увидит страну. Президент Трамп хочет выстроить лучшие отношения с Беларусью. Он назначил специального посла Джона Коула, и это показывает, насколько он стремится к улучшению этих отношений, отметил Франклин Грэм. В Беларуси по программе «Семейный капитал» открыто почти 154 тысячи депозитных счетов. Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, принято около 100 тысяч решений о досрочном распоряжении средствами. Напомню, что «Семейный капитал» назначается многодетным семьям при рождении, усыновлении, удочерении третьего либо последующего ребенка. С 1 января его размер составляет 35 505 белорусских рублей. Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения со спортсменов из Беларуси. На соревнованиях под эгидой федерации лучники из нашей страны будут выступать с национальной символикой. Ранее о полном восстановлении прав атлетов из Беларуси объявили Международный союз современного пятиборья, Всемирная боксерская организация, Международная федерация волейбола, Объединенный мир борьбы и Международная федерация конного спорта. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 75 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 10 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 20 мая в Большом зале Белгосфилармонии очередная программа «Джаз Трио Трансформер. Вечные ценности» зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами. Для зрителей от 6 лет. И о погоде: сейчас в Гродно плюс 11, в Могилеве плюс 15, в Гомеле и Витебске 16 выше 0, а в Бресте и Минске 13 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 24-26, в Витебске плюс 25-27, а в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны ожидаются дожди, гроза. Таковы данные Белгидромета. Каролина

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски Великой

0: оформления. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.
1: Реклама. Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
2: 8 часов 16 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Итак, Ньюсбай пишет о том, что медицинские службы по всему миру отслеживают пассажиров крупных судов, круизных судов. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что новое БПЛА для ВСУ Брюссель закупит в рамках первого транша кредита для Киева. Желтая слива пишет о том, что под Борисовым завершился полуфинал военно-патриотического турнира «Вызов-2026». Более подробно в телеграм-канале «Желтая слива». СБ «Беларусь сегодня». Что посмотреть в Минском ботаническом саду. Более подробный материал читайте на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же в понедельник дойдет до Лукашенко. О чем будет новая программа Белтелерадиокомпании. Более подробно читайте в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будні» на Альфа-Радіо. Гороскоп.
1: 8:20 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп» для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, на дворе понедельник, 18 мая. Итак, Овен. Удачный, плодотворный день, который дает шанс добиться успеха во многих начинаниях. Вы действуете быстро и решительно. Легко воплощаете в жизнь все, что задумали. Телец. Стоит поторопиться. В первой половине дня влияние позитивных тенденций будет особенно сильным. А это значит, что у вас есть шанс справиться со сложными делами, решить важные задачи. Близнецы. Лучше ничего надолго не откладывать. Чем раньше вы возьметесь за дела сегодня, тем лучше с ними справиться. Не исключены знакомства, которые окажутся полезными. Некоторые близнецы смогут укрепить деловые связи, заручиться поддержкой влиятельных людей. Рак вряд ли обойдется без мелких недоразумений и неприятностей, но серьезных проблем он не принесет. Лев, отдохните, вам это не помешает. Эмоциональный фон дня отличается напряженностью, и это создает некоторые проблемы. Дева, начинается день удачно. Первая его половина хорошо подходит для учебы, сбора и анализа информации. Весы, благоприятный день для общения. Хорошо проходят и деловые, и дружеские встречи. Скорпион, вы часто добиваетесь успехов благодаря умению ладить с людьми, на всех производить хорошее впечатление. Стрелец. Начало дня подходит для того, чтобы размышлять о важных делах и строить планы. Козерог. Насыщенный день. Дел будет много, но их количество вас не напугает. Водолей. Беспокойный, но очень плодотворный день. Сегодня вы сможете сделать много полезного не только для себя, но и для окружающих. Рыбы. Стоит отдохнуть. Этот день не особенно хорошо подходит для серьезных и ответственных дел, поэтому сегодня вам будет сложно сосредоточиться. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день это подходящий день для любого творчества. Даже к привычным, рутинным делам можно подойти по-новому, и они станут куда увлекательнее. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 30 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис «Яндекс.Карт» оценивает общую ситуацию в 6 баллов. Есть затруднения, но их немного. МКАД от проспекта Независимости до Дачной улицы. Время проезда 7 минут. Проспект Дзержинского от МКАД до улицы Любимого. Время проезда 10 минут. Улица Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости. Время проезда 12 минут. Улица Кубоколоса от улицы Белинского до улицы Сурганова. Время проезда 7 минут. И проспект Независимости от улицы Энгельса до площади Победы. Время проезда 17 минут. К этому часу вся информация. Традиционно добираемся на работу вовремя, без опозданий и делаем громче Альфа-радио.
2: Межконфессиональный мир является брендом Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил в минувшую пятницу на встрече с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси мирно живут и взаимодействуют 25 конфессий. «Мы гордимся этим межконфессиональным миром, который существует в нашей стране», — сказал глава государства. Поставки белорусской техники и сотрудничество с АвтоВАЗом стали одними из тем переговоров, которые в минувшую пятницу в Самаре провел посол Беларуси в России Юрий Селиверстов с губернатором Самарской области. Юрий Селиверстов отметил, что есть необходимость наращивать сотрудничество в направлении локализации автокомпонентов на территории региона, техническом обслуживании сельскохозяйственной и коммунальной техники, а также обмена опытом в сфере информатизации медицины. Депутаты Палаты представителей с сегодняшнего дня будут работать в избирательных округах. Они проведут работу с избирателями по разъяснению норм закона об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений. В рамках единого дня информирования расскажут о трендах и новых направлениях развития туризма в Беларуси, проанализируют вопросы организации торгового обслуживания на селе, в том числе в части создания условий для более активной реализации товаров отечественного производства. Сегодня во многих районах Беларуси ожидаются грозы, сильные дожди, местами шквалистое усиление ветра. В связи с этим в МВД напомнили о правилах безопасности в непогоду. При движении на автомобиле во время обильных осадков заблаговременно снижайте скорость. При ухудшении видимости включите ближний свет фар. Сотрудники милиции ориентированы на оказание всесторонней помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 10, в Бресте плюс 12, в Минске, Гомеле и Витебске плюс 14, а в Могилеве 15 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 24-26, в Витебске плюс 25-27, а в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны ожидаются дожди и грозы. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Слушай свое, родное.

0: Государство для народа.
1: 8:36 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». В Боровлянах открылось после реконструкции здание детской стоматологической поликлиники. В поликлинике «Дружный молодой коллектив» обустроены современные светлоинтерьеры, установлено новое оборудование. Кстати, здание поликлиники было возведено в конце 70-х годов прошлого века, и в этом году завершилась его полная реновация. Так, продолжаем двигаться дальше. Ну а в Минске на Партизанском проспекте ведет строительство современного здания для государственного архива. По информации строителей, работы идут одновременно как снаружи, так и внутри здания. Фасад здания спроектирован комбинированным. Ну и, конечно же, особое внимание уделяется созданию множества коммуникаций. Здание будет оснащено современными технологиями для поддержания специальных климатических условий, необходимых для сохранности документов. Так, еще важная история. В Могилевской области в этом трудовом семестре планируют трудоустроить порядка 9500 человек. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». Знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать. А каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: 8 часов 47 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. Итак, «Сельская газета». Узнайте, какими традициями и приметами живет Ашмянский район в 6-м выпуске проекта «Голосы весок». Более подробно читайте на страницах «Сельской газеты». Там же, почему путь от покупки старинной усадьбы до новоселья длится годами и проходят его не все. Более подробно читайте на страницах «Сельской газеты» и «Народная газета». Побывали в колледже, в котором готовят биотехнологов и химиков, и узнали, где и как трудятся его выпускники. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Дмитрий Николаевич Швайба. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Межконфессиональный мир является брендом Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил минувшую пятницу на встрече с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси мирно живут и взаимодействуют 25 конфессий. «Мы гордимся этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси», — сказал глава государства. Франклин Грэм поблагодарил президента Беларуси за возможность встретиться с ним, а также провести встречу с белорусами, которые исповедуют протестантизм. Поставки белорусской техники и сотрудничество с АвтоВАЗом стали одними из тем переговоров, которые в минувшую пятницу в Самаре провел посол Беларуси в России Юрий Селиверстов с губернатором Самарской области. Встреча подытожила двухдневный визит бизнес-делегации Беларуси и делегации посольства в Самарскую область и была посвящена обсуждению перспективных направлений развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной сферах. Юрий Селиверстов отметил, что есть необходимость наращивать сотрудничество в направлении локализации автокомпонентов на территории региона, техническом обслуживании сельскохозяйственной и коммунальной техники, а также обмена опытом в сфере информатизации медицины. Отдельное внимание было уделено развитию культурных связей. Депутаты Палаты представителей с сегодняшнего дня будут работать в избирательных округах. Они проведут работу с избирателями по разъяснению норм закона об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений. В рамках единого дня информирования расскажут о трендах и новых направлениях развития туризма в Беларуси. Проанализируют вопросы организации торгового обслуживания на селе, в том числе в части создания условий для более активной реализации товаров отечественного производства, а также продолжат изучение ситуации, связанные с определением перспектив развития поселков городского типа. Кроме того, парламентарии осуществят ряд мероприятий по реализации программы международного и межпарламентского сотрудничества Палаты представителей. Сегодня во многих районах Беларуси ожидаются грозы, сильные дожди, местами шквалистое усиление ветра. В связи с этим в МВД напомнили о правилах безопасности в непогоду. При движении на авто во время обильных осадков заблаговременно снижайте скорость. При ухудшении видимости включите ближний свет фар, а при невозможности продолжать движение из-за дождя остановитесь за пределами проезжей части и включите аварийную световую сигнализацию. В ветреную погоду и грозу не стоит парковаться под деревьями вблизи конструкции с высокой парусностью и слабо закрепленных. Сотрудники милиции ориентированы на оказание всесторонней помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. «Дети поют джаз» — так называется программа, в которой профессиональные музыканты из Национального академического народного оркестра Беларуси имени Жиновича и юные талантливые артисты исполнят композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона, Гарольда Арлена и других исполнителей. 29 мая большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки. Все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрители ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Тору Такимицу до девятого вала Айрата Ишмуратова, солисты Марина Ромейко, Генки Нагаи. 3 июня большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 11, в Бресте плюс 13, в Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве 14 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 24-26, в Витебске плюс 25-27, а в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны ожидаются дожди и грозы. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – медиа-эксперт Дмитрий Швайба. Президент Александр Лукашенко встретился с руководителем Евангелистской ассоциации Билли Грэма. «Межконфессиональный мир» – это бренд Беларуси. Где будет трудиться белорусская молодежь летом? Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Итак, готов представить сегодняшнего гостя. Это медиа-эксперт Дмитрий Николаевич Швайба. Доброе утро.
2: Доброе утро, Вадим Эдуардович.
1: Теме, которая сейчас на старте прозвучит в нашем эфире, конечно же, я уверен, еще средства массовой информации будут достаточно долго

0: обсуждать эту тему, потому что тема достаточно серьезная, и тема касается и нашей страны, и в целом таких достаточно серьезных течений в мире. Мы видим, что президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с руководителем Евангелийской ассоциации Билли Грэмом, и сейчас на данном этапе мы видим, что то, что касается вот многих конфессий религиозных, которые мирно сосуществуют в Беларуси, это наш такой бренд уже сформированный. Что происходит в этом ключе, почему это важно и почему Беларуси удается, давайте говорить прямо, это очень сложно сохранить вот так в таком единстве несколько конфессий и, конечно же, жить в мире. Вот каким трудом это достигается?
1: Самое важное – это канал коммуникации. Вот то, что нужно знать об этой встрече, это такой серьезный дипломатический ход по выстраиванию отношений, прямого доступа информационного обмена с руководителем крупнейшей экономической, политической, военно-политической державы в мире. И Республика Беларусь использует эту возможность, поскольку даже в средствах массовой информации прозвучало, что это близкий, добрый друг главы американской администрации. При этом, естественно, что он преследует некую свою духовную миссию, поскольку даже заявлено, что он в меньшей степени некий политический человек, он религиозный человек. И даже мне приходилось слышать такие отзывы, которые наверняка существуют в белорусском обществе. Протестанты, почему они приезжают, какая-то такая чуть-чуть история звучит. И нужно, конечно же, на эту тему поговорить. Во-первых, реформаторская мысль и протестантское движение для Республики Беларусь совершенно не ново. Даже еще на территории Великого княжества Литовского прогрессивные мыслители уже интересовались реформацией. Собственно говоря, скажу, что не понаслышке знаю идеи и учения Мартина Лютера, Мартина Буцера, основоположников реформации, не рекламируя ни в коем случае, в общем-то, их подходы. Нужно сказать, что это учения, которые направлены на формирование критического мышления, и там интересные мысли звучат в их учениях. И при этом нужно сказать, что некоторая часть белорусского общества является протестантами. И в этом смысле тот межконфессиональный мир, который так и заявлен, как такой фирменный стиль, визитная карточка Республики Беларусь, это очень серьезное достижение. Давайте вспомним такую какую-нибудь белорусскую деревеньку, в которой с одной стороны стоит православный крест, с другой стороны стоит католический крест, или даже вместе стоят, очень много сейчас исполняется таких композиций. Ведь далеко не каждая страна, далеко не каждый регион может похвастаться таким мирным сосуществованием. И визит протестантского священника и, собственно говоря, те мероприятия, которые он проводил в Беларуси, они абсолютно вписываются в концепцию этой межконфессиональности и взаимодействия. Но более того, мне кажется, что некоторый импульс это придало, конечно, и всем тем людям, которые стали на путь восприятия реформаторской церкви, протестантской церкви. И я думаю, что это в общей такой важной, широкой картине религиозной жизни страны не стало лишним элементом. Но сконцентрироваться нужно здесь в первую очередь на возможности прямого донесения позиции Республики Беларусь до руководства Соединенных Штатов Америки. И, кстати говоря, судя по настрою, по энергетике, по отзывам, которые он давал, это будет доброе отношение, поскольку восприятие, восхищение Республикой Беларусь, возможность посмотреть страну, проехав, фактически не пролетя на самолете над землей, посмотрев наши поля, посмотрев наши деревни, посмотрев наши города, это то, что остается в сердце, и это тоже фирменный стиль Республики Беларусь, и то, что это удастся донести до американского руководства и, возможно, сформировать ту ситуацию, при которой визиты какие-то могли бы состояться на высоком уровне, это было бы как минимум неплохо и, возможно, даже на такой прорывной истории.
0: Кстати, вот то, что касается визита, после встречи с президентом Беларуси Франклин Грэм вышел к журналистам и, опять же, поделился своими впечатлениями от состоявшегося общения и заявил о том, что будет хорошо, чтобы два лидера встретились друг с другом как можно раньше. Вот вы уже начали эту тему в эфире озвучивать. Действительно, почему это важно? И почему это будет хорошо для всех? Вот опять же, цитирую гостя нашей страны.
1: Нужно сказать откровенно, что Соединенные Штаты Америки имеют серьезную, существенную степень влияния, например, на управление финансовой системой планеты. И в этом смысле, ну, как минимум, такое нейтральное отношение для Республики Беларусь было бы весьма и весьма интересно, поскольку все международные оплаты, финансовые операции, но в том числе не без участия акторов, находящихся в Соединенных Штатах Америки, находятся. И, в общем-то, вот все эти санкционные воздействия, которые были на Республику Беларусь по линии ограничения финансовых операций, которые, кстати говоря, администрацией Трампа отменены, они ведь и призваны были в какой-то степени отрезать нашу страну от международного рынка финансов. Вот нужно сказать, что белорусская дипломатия, лично глава государства, на текущем этапе смогли добиться того, чтобы вот эти попытки отрезания нас от международной финансовой системы как минимум существенно ограничить. И вот эти контакты нужны в первую очередь для этого. Второе – это глобальный рынок технологий. Mm-hmm. Да, Соединенные Штаты на сегодняшний день продолжают быть одним из лидеров, во многом гегемонов на международном технологическом рынке. И устойчивое развитие Республики Беларусь в том числе зависит от беспрепятственного доступа к международному рынку технологий. И нам это тоже интересно. Ну и, собственно говоря, большая дипломатия. Конечно, восприятие Соединенных Штатов, их позиция очень здорово играет и влияет на мир, в первую очередь на ближайших союзников Соединенных Штатов, ну и на все страны тоже, поскольку все-таки вес, роль и доля Соединенных Штатов хоть вот и претерпевает некую корректировку на текущем этапе, но она по-прежнему очень сильно высока. И то, что возникла уникальная ситуация прямого контакта и возможности коммуникации на уровне глав государств и возможного визита сюда, ну, это большое достижение. Кстати говоря, ну, в новейшей истории Республики Беларусь это ведь беспрецедентное достижение, это очевидная история. Mm-hmm. И вот такие визиты, которые состоялся на прошлой неделе, это, ну, хотелось бы верить, что как раз предвестники вот возможных визитов, возможных встреч. Ну, и ведь важнейшая региональная история. Республику Беларусь называют ключом к миру в регионе, ключом к вот этому украинскому конфликту произошедшему. И Республика Беларусь ведь ярчайший пример вот возможности обеспечения балансов интереса внутриполитических, интереса народа Республики Беларусь при тех сложных геополитических конструкциях, которые выстраиваются вокруг нас. Ведь нам удалось то, чего, к большому сожалению, не удалось, например, Украине, вот попав вот в ту ситуацию, в которой она находится. И если мы бы могли выступить в очередной раз миротворческой площадкой для вот некого переговорного процесса. Да, об этом много говорится, вот, что не хочется, чтобы это был какой-то вот такой совсем нафталин, но уверен, что у нас наши потенциалы не исчерпаны. И если, например, Соединенные Штаты, ну вот как новую стратегию переговорного трека восприняли бы возможности дополнительной Республики Беларусь, это было бы, ну, как минимум мудро, и мы это предложение уверен, что озвучили.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема. Мы здесь в этой студии часто говорим о сотрудничестве Беларуси и Зимбабве. Напомню, президент Беларуси Александр Лукашенко 15 мая встретился с президентом Зимбабве. Говорили о перспективных направлениях. Это создание логистических коридоров, расширение промышленной кооперации, конечно же, вопросы развития двусторонних отношений, но самое главное, выполнение дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. То, что касается сотрудничества с Зимбабве, Зимбабве и в целом, скажем так, со странами дальней дуги, Беларусь на данном этапе, мы видим, активно продвигается в этом направлении. Вот что происходит, Дмитрий Николаевич, в этом ключе, скажем так, все ли задачи нам по силам, самое главное, и все ли задачи выполняются, поставленные президентом?
1: Заметьте, какая широкая география нашего обсуждения, даже в рамках эфира, произошло буквально несколько дней вот той повестки, mm-hmm. которая происходит в стране, и мы обсуждаем вот буквально континентальные такие вещи. Вот это, если хотите, контурная карта интересов Республики Беларусь, экономических, политических, и нам это удается. И это визиты, которые вот, ну, они прям на виду. Что касается дальней дуги, нас крайне интересует эта дуга, поскольку это диверсификация подходов, в общем-то, в белорусской экономике. И в первую очередь, конечно, нас интересует логистика. Это то, почему нас будут бить, могут бить и бьют во многом на текущем этапе. И, конечно, видя возможности, ну, какой-то политической близости, восприятия друг друга, синхронизации отношений, как это происходит в Зимбабве, мы, конечно, сразу же цепляемся за эту историю, и вот начинается через череда этих встреч на высшем уровне, на уровне регионов, на уровне хозяйствующих субъектов для того, чтобы, ну, вот, наращивать этот рычаг. Да, нас логистика интересует. Логистика — это все в современном мире, потому что, ну, 80% товаров в мире там перемещается по морям, и нам нужно быть в этом процессе. Mm-hmm. Следующее — это промышленная кооперация, конечно. Мы страна, которая производит промышленную продукцию, это в первую очередь система Министерства промышленности. Нас интересуют рынки, нас интересует продвижение. И, кстати говоря, если говорить конкретно про Зимбабве, то нас бы интересовала не только зимбабвийская экономика, нас бы интересовали и сопредельные страны для того, чтобы создавать, ну, некие такие хабы для продвижения промышленных товаров. Ну и, собственно говоря, комплексное предложение под ключ. Это, например, программы механизации сельского хозяйства целых регионов. Mm-hmm. Мы понимаем, что дело с технологиями, мы понимаем, как устроены процессы технологичные, мы можем произвести и поставить продукцию, необходимую для этого, адаптированную исключительно под интересы того или иного региона. И, собственно говоря, наши специалисты вот здесь, ну, прямо дорога ложка к обеду, что называется. И если на это есть запрос, то мы как раз готовы его реализовать. И возможность расчетов, используя, ну, современную международную систему финансов, о чем мы вот только что буквально mm-hmm. говорили, поскольку, ну, ограничения эти во многом благодаря договоренностям сняты. Это комплексная, очень широкая история. Если мы не будем двигаться туда, ну, значит, мы просто будем терять время. Понятно,
0: будут двигаться другие.
1: Ну, не говоря уж про это. Mm-hmm. А тут, понимая стратегию движения, возможно, маленькими шажками, но в нужном направлении и постоянно, это, в общем, и является залогом успеха.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема – вопрос занятости молодежи. Сегодня актуален как никогда. Многие студенты и школьники хотят не только заработать свои первые деньги, но и получить ценный опыт, попробовать себя в разных профессиях. Мы встречаемся в преддверии, скажем так, уже совсем скоро летние каникулы. На помощь приходит Белорусский республиканский союз молодежи, который выступает таким главным оператором молодежного трудоустройства. Вот движение студенческих отрядов, Дмитрий Николаевич, что это? Ведь это же не только работа, скажем так, да, по работе на какое-то время, но и можно говорить о том, что это такая настоящая школа жизни. Вот ваше видение. Мы с вами еще люди, скажем так, и из советской эпохи немножечко застали, да, но что такое движение студенческих отрядов для нашей страны, для молодежи нашей?
1: Я вот когда думаю, что мы говорим, что мы люди из советской эпохи, насколько нас понимают так. Те, кто нас слушает, потому что, ну, мы хоть и родились в Советском Союзе, мы, ну, такие достаточно современные люди, так. Вот. Но нужно сказать, и это важно, что Республика Беларусь сохранила студотрядовское движение, ведь могло его не остаться просто, и это такая вот прям государственная позиция, да, она реализуется Белорусским Республиканским Союзом Молодежи, в общем-то, теми органами госуправления, которые отвечают за молодежную политику, вузами, школами, то есть это такой широкий фронт, в общем-то. Но тут вот есть новый нюанс, специфика современности. В первую очередь, трудовые ресурсы, конечно, сегодня очень очень востребованы, и всех выпускников, которые выпущены, и так расхватают, как горячие пирожки, потому что, ну, нужны вот эти кадры экономики во всех ее проявлениях. И в этом смысле роль студотрядовского движения, она некоторым образом меняется и становится, вот что называется, более современной. Это трудовой семестр. Вот как это называлось, это приучение к труду, это культура труда, культ труда, и ведь самое главное, команда образования. Это то, на что, в общем-то, есть запрос в современной среде молодежи. Вот мы же часто видим, что, ну, за счет того, что несколько людей замыкаются в какой-то там цифровом своем коконе, они менее социальны, да, они даже иногда могут быть, ну, прошу меня правильно понять, но встречаются такие случаи, когда, ну, даже асоциальные, то есть вот это нету повода какого-то социального общения, коммуникации, нет понимания, как вот взаимодействовать в своей молодежной среде, и вот студотрядовское движение – это ключик к этому, в общем-то, вопросу, для того, чтобы вовлечь, для того, чтобы вот почувствовать свою команду, потрудиться, заработать какие-то денежки, это тоже история, ну, как там говорят, на мороженое, не на мороженое, но как минимум вот поучаствовать в этом движении. Важнейшая история, ее нельзя вот просто упускать из внимания. И, кстати говоря, это, в принципе, вот совершенно не из Советского Союза. Это современный глобальный тренд. Ведущие экономики мира, ну, в своем мыслительном каком-то понимании пришли к тому, что людей, молодежь нужно вовлекать в работу руками, вот в некую
0: практику
1: такую, практикоориентированную историю, поскольку, ну, несколько откололась эта тема, она оторвалась, чуть-чуть куда-то ушла, и это нужно вот прям подтягивать. И мы это делаем, и насколько мы успешны, ну, наверное, надо будет осенью сезон этот обсуждать, но я желаю всем тем, кто задействован в студотрядовском движении, в общем-то, быть на передовой со знаменем и вдохновлять своим подвигом других.
0: Ну что ж, спасибо огромное, прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды, затем вернемся в студию, оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Беларусь хотела бы расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом президент Беларуси заявил в минувший четверг на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом. Глава государства добавил, что странам в сфере экономики надо определиться, что им интересно и нужно друг у друга. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь – это страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством, и Шри-Ланке могут быть интересны соответствующие сферы. Парламентская делегация Беларуси под руководством председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергиенко сегодня совершит официальный визит в Азербайджанскую республику, в ходе которого по поручению президента Беларуси примет участие в 13-й сессии Всемирного форума городов, проводимого под эгидой Организации Объединенных Наций. В ходе официального визита предполагается обсуждение всего спектра двусторонних отношений, определение перспективных для реализации проектов межгосударственного партнерства, в том числе развитие межпарламентских связей. Экспорт белорусских образовательных услуг в Шри-Ланку составляет 20 миллионов долларов. Об этом накануне заявил министр иностранных дел Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь-1». Между странами на межуниверситетском уровне заключено 10 договоров о сотрудничестве, в их числе подписанный в первом квартале этого года меморандум о взаимопонимании между Полесским государственным университетом и университетом Келании. 4 команды вышли в финал республиканского военно-патриотического турнира «Вызов», который состоится в июне. Это команды «Арсенал», «Белая Вежа», «Доблесть» и «Волки». С 5 по 7 июня ребята будут бороться за главный приз. Напомню, в полуфинале, который состоялся накануне в учебном центре военной академии, соревновались 8 команд, а это 80 участников из разных уголков страны. И о погоде сейчас: в Гродно плюс 12, в Минске и Бресте плюс 14, в Витебске 16 градусов тепла, в Гомеле и Могилеве плюс 17. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 24-26, в Витебске плюс 25-27, а в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны ожидаются дожди и грозы. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Дмитрий Николаевич Швайба. Дмитрий Николаевич, следующий вопрос. Ормузский пропуск. Уже так говорят о ситуации в Ормузском проливе. Говорят уже многие эксперты о том, что Европа договаривается с Ираном за спиной у Трампа. Вот в целом, что происходит, потому что информации очень много. Здесь мы видим, что уже Иран касается вопросов подводных кабелей, интернета, и говорит, что и за это могут, скажем так, появляется информация, тоже могут брать какую-то оплату. Вот что происходит с Ормузским проливом, и ждать ли скорейшего, скажем так, разрешения этой проблемы, либо проблема все-таки надолго возникла, и возникла для всего мира.
2: Ормузский пролив – важная артерия, одна из важнейших на планете, в первую очередь из-за того, что перемещается колоссальное количество углеводородов в сыром варианте, в переработанном варианте. То есть, прям углеводородная артерия. Во-вторых, сосредоточены производственные мощности по переработке углеводородов. И ведь это было глобальным трендом. И это, основная ошибка, которая была допущена, в общем-то, при принятии такого решения, что называется, беспрецедентной атаки на Иран, это, в общем-то, надлом одного из глобальных трендов по смещению производственных ресурсов в Персидский залив. Куда это пойдет? Конечно, еще посмотрим, но Иран показал колоссальную эффективность управления этими процессами. То, что Иран так поступит в случае некой эскалации, ведь было известно задолго до этого. И это один из сценариев, очевидный для аналитических центров. Как там говорят, подключают искусственный интеллект. Но он-то точно до этого додумался, что будет происходить именно таким образом. И да, Европа весьма уязвима, поскольку она висит на этой ниточке подскока от катарского газа и поставки его, в общем-то, в Европу. Для них это важная история. Они на нем выстраивают свои экономические процессы. Это произошло в первую очередь потому, что разрушены отношения с Российской Федерацией. С какой целью, с какими замыслами? Пускай сами разбираются, замыслы-то их, да? Но они изначально делали свою экономику гораздо более уязвимой, подсаживаясь на катарскую историю. Да, подняли катарскую экономику беспрецедентно и этими евро, и, как говорят, нефтедолларами, нефтеевро и газоевро этими заполонили просто Катар. Это сверхприбыли. Но это существовало в условиях некой стерильности вопросов безопасности. Как только возникли вопросы с Ираном, где тонко там рвется, получилось. И ничего другого не остается, кроме как договариваться тайно, явно, чтобы пропускали, танкеры для обеспечения экономической, энергетической, в первую очередь, безопасности Европы. И более того, это ведь еще тенденция подогревается тем, что фактически Иран продемонстрировал, что он полноправный хозяин морей в этой части света. Никакие армады, флотилии, которые пришли там с ним бороться или менять ситуацию, неэффективны в этом вопросе. И, кстати говоря, география там так сама сложилась, что сам Бог велел Ирану владеть некой стратегической инициативой. Он это очень активно демонстрирует. Более того, произошло то, что произошло. Те, кто пришли на сегодняшний день, эта новая волна власти в Иране, они, конечно, более критично, даже, я бы сказал, более радикально смотрят на существующую повестку. Они решительны, они готовы действовать. И уважать себя заставили. Ведь очевидный вывод из всего происходящего. Поэтому никто их не сокрушит. Никаких однодневных войн не получается и не получится. Это уже как раз большая Евразия, и с ней надо договариваться и уважать ее интересы. В общем-то, Европа, в свойственной себе манере, тихонечко начала по-византийски немножко, надо пробовать договориться. Договорятся договорятся ли? Ну, уверен, что договорятся, найдут аргументы. В конце концов, Ирану тоже нужны какие-то такие, ну, если не союзники, то как минимум попутчики стратегические. Вот. Но все это очень уязвимая конструкция для всего Европейского Союза, для всего европейского пространства. Это их выбор, это их умозаключение. Вот. Но они для чего-то и почему-то делают, ну, свою экономику вот такой, какой они ее делают.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема, то, что происходит в Европейском Союзе, периодически здесь обсуждаем на просторах нашей программы. Рейтинг крайне правой партии «Альтернатива для Германии» достиг рекордных 29%. Многие эксперты говорят о том, что Германия уверенно движется к затяжному системному кризису и фундаментальному переформатированию политического ландшафта. Вот что происходит, Дмитрий Николаевич, в этом ключе? Есть ли опасность?
2: Интереснейшая тема. Ну, а опасность какая? Для немецкой политической системы, так тенденции были понятны, ну, тоже некоторое время назад. Ведь если посмотреть на карту политического ландшафта Германии, то, ну, фактически с явным преимуществом «Альтернатива для Германии» лидирует в бывшем ГДР. Ну, вот прям вот, вот карта ГДР, и, ну, очевидная такая история. И там, кстати говоря, не 29%, там за 40%. И для политической системы европейской и немецкой это прям прецедент, потому что, ну вот, если там партия 25% где-то набирает, ну, это невероятный успех, и они потом какие-то там коалиции формируют, какие-то светофоры, как они там их называют, сами собирают, и вот выстраивают, ну, ну, некие там правительства там народного доверия. А вот «Альтернатива для Германии» найдет своим путем. Она ту повестку, то, что волнует рядового бюргера немецкого, она выкатывает, она не стесняется, это вызывает отзыв, и она так вот с востока, что называется, заходит в политическую систему, но и на Западе Германии у нее все больше и больше сторонников. Это все те, кто видят и считает, что, ну, Германия движется как минимум не тем курсом, и это серьезный вызов. Более в широком смысле вызов еще подогревается тем, что, ну, такие партии появились фактически в большинстве стран Европейского Союза. Они есть, у них рейтинги, у них разный успех, у них разная там харизматичность лидеров. Вот. Но эта повестка существует, и это антиевропейская, безусловно, антиесовская такая повестка. Это в том числе такой сигнал для Брюсселя, для центров принятия решений в Европейском Союзе. Но еще ведь одна такая история, которую не могу не сказать, ведь Европейский Союз в качестве своего такого перспективного направления развития когда-то озвучил мультикультурализм и сказал, что вот эти все культуры соберутся, вот они будут дружить, тут как-то обогащаться, и в этом мультикультурализме станут все сильнее. Но на практике ведь получилась другая история. Даже на примере Германии это можно привести, вот эти вести и исти, даже в рамках одного немецкого народа, но некие разные немецкие нации, немецкие народности присутствуют и существуют, и это вот настолько прям вот очевидно, потому что, ну, не так все просто. Люди все-таки реагируют, у них есть возможность прихода к избирательному участку и вот, ну, что называется, дать оценку своему правительству. И в этом смысле «Альтернатива для Германии» это всего лишь такая лакмусовая бумажка всего происходящего. И, кстати говоря, ее еще все потенциалы, вот они прям не вышли, они еще все впереди. И ну, какие-то выборы там в Ландстаге в эти, они как раз покажут, как такой вот системный кризис, ну, старой немецкой демократии, которая вот долгое время, в общем-то, отвечала на запросы. А ведь люди, знаете, как всегда, голосуют кошельком. Вот газ подорожал из Катара, почему-то он дороже, чем из России. Некая инфляция, которая вот уже очевидна, она промышленная, медицинская, продовольственная. А ведь люди с этим сталкиваются, и это вот прям дорого, это прям очевидно, это прям в разы все происходит. И это все благодатная почва для таких партий, как «Альтернатива для Германии», ну и для многих других более радикально воспринимающих понимающих действительность политических движений.
1: Ну что ж, спасибо огромное. В завершение еще одна тема. К примеру, программа «В понедельник дойдет до Лукашенко» готовят на Первом информационном. Это новый проект, у которого нет аналогов на белорусском телевидении. Героями станут обычные люди, авторы тех роликов, которые взрывают социальные сети. Как прозвучало в эфире, новый проект — это ревизия социальных сетей, жалоб, проблем, обид, рабочих историй, набравших миллионы просмотров. Вот два вопроса в этом ключе, конечно же, которые касаются, во-первых, вот чуткости и белорусского лидера, и белорусского государства вообще, скажем так, в реакции на те или иные проблемы, которые возникают в социальных сетях, в том числе на проблемы простых обычных граждан. Ну, а во-вторых, действительно, вот где эта тонкая грань, да, и почему важно действительно запустить такую программу, где иногда, но все же и люди могут ради лайков, ради популярности, скажем так, ну, либо выставить одну какую-то сторону в социальных сетях, рассказать, либо не договорить все. Ну, такое тоже бывает.
2: Ну, смотрите, сегодня понедельник, значит, мы уверены, что вся повестка дойдет до Лукашенко так. Все-таки. И нужно сказать, что это, ну, в ногу со временем, очевидно, поскольку народное недовольство или народные какие-то процессы восприятия, реакции, они сегодня разгоняются через социальные сети очень быстро.
1: Нашими оппонентами в том числе, да?
2: Очень быстро моделируются даже каким-то образом. Оппоненты очень уж любят эту историю для того, чтобы, ну, какую-то придать там менее значительной там информационному поводу или событию больший масштаб. И да, это так работает сегодня. И вот этим проектом, конечно, белорусское государство реагирует на процессы. Мониторинг, восприятие, понять, в общем-то, есть ли там объективность какая-то. А ведь это и о некой нерадивости чиновников, например, на местном уровне. Или руководителей какого-то там среднего линейного звена, несправедливого отношения к людям. И мы ведь понимаем, что этого тоже немало.
1: Или там, хайп у кого-то.
2: Там, где службы где-то не справляются, там, где вот чрезмерно попиариться кто-то хочет на человеческой проблеме. И это ведь смелое решение, но оно ведь и сложное к реализации, потому что здесь вот зерна от плевел нужно как раз-таки отделить и понять. Или же это некое социальное иждивенчество возникло, да, или это недоинформированность, но тогда вопрос, кем недоинформированы люди в конкретной какой-то ситуации. То есть вот это такое не только прямое народовластие, то есть вот народ, что-то его волнует, и оно имеет сразу выход на самый высокий уровень в стране, но и это огромная система, инфраструктура обеспечения этого процесса, да, то есть тут же важно, чтобы важные проблемы не исчезали из этой повестки, вот они действительно доходили, ну и при этом там, где это вот, ну, какая-то такая немножко история, чуть не то, что подозрительная, но сомнительная, как минимум, да, вот это должно тоже отфильтровываться. И мне кажется, что это в какой-то степени, вы знаете, как есть департамент по работе с обращениями граждан, да, то есть вот это такая цифровая история, аналог его, там, где вот важны СМИ, где важны журналистская работа, где важен анализ происходящего в социальных сетях, то есть это и цифровая, в том числе история для аналитиков, то есть это вот не один, не два человека, которые должны отмониторить вот эту программу, то есть очень современная история, и при этом, ну, научились вот у нас журналистское сообщество, конечно, работать, и красивое название, из известной, кстати, песни, тоже такой достаточно хайповой, вот, но это все будет работать, это будет людям нравиться, уверен, и самое это главное, важность этой истории, возникла проблема, отреагировали, решили, и наступил какой-то вот такой социальный мир в отдельно взятом доме, в отдельно взятой деревне, в отдельно взятом городке. Если это получится именно так, то это тот проект, ну, которому тогда большая дорога.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был медиа-эксперт Дмитрий Николаевич Швайба. Спасибо огромное, Дмитрий Николаевич, за
2: спасибо,
1: этот разговор.
2: Спасибо, Вадим.
1: Всем отличного дня, прекрасной рабочей недели. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.
1: Важны спокойствие и нервы, сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Беларусь хотела бы расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом президент Беларуси заявил в минувший четверг на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом. Глава государства добавил, что странам в сфере экономики надо определиться, что им интересно и нужно друг у друга. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь – страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством, и Шри-Ланке могут быть интересны соответствующие сферы. Глава внешнеполитического ведомства Шри-Ланки, в свою очередь, поблагодарил белорусского лидера за возможность встретиться и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Парламентская делегация Беларуси под руководством председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергеенко сегодня совершит официальный визит в Азербайджанскую республику, в ходе которого по поручению президента Беларуси примет участие в 13-й сессии Всемирного форума городов, проводимого под эгидой Организации Объединенных Наций. В ходе официального визита запланированы встречи Игоря Сергеенко с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым. Предполагается обсуждение всего спектра двусторонних отношений, определение перспективных для реализации проектов межгосударственного партнерства, в том числе развитие межпарламентских связей. Экспорт белорусских образовательных услуг в Шри-Ланку составляет 20 миллионов долларов. Об этом накануне заявил министр иностранных дел Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь-1». Между странами на межуниверситетском уровне заключено 10 договоров о сотрудничестве, в их числе подписанный в первом квартале этого года меморандум о взаимопонимании между Полесским государственным университетом и университетом Келании. 4 команды вышли в финал республиканского военно-патриотического турнира «Вызов», который состоится в июне. Это команды «Арсенал», «Белая Вежа», «Доблесть» и «Волки». С 5 по 7 июня ребята будут бороться за главный приз. Напомню, в полуфинале, который накануне завершился в учебном центре военной академии, соревновались 8 команд, а это 80 участников из разных уголков страны. Они прошли большой соревновательный путь, который продемонстрировал знания и умения ребят в плане тактической медицины, поведение на поле боя, на тропе разведчика. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. 26 мая в Большом зале Белгосфилармонии программа «Только Бах» из цикла концертов «Шедевры мирового органного искусства». Титулярный органист папской базилики святого Михаила в Мадриде, испанские композиторы и яркий музыкант своего поколения Даниэль Сальвадор исполнит знаменитые произведения великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 12, в Минске и Бресте плюс 14, в Витебске плюс 16, в Гомеле и Могилеве 17 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 24-26, в Витебске плюс 25-27, а в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны ожидаются дожди и грозы. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко в минувшую пятницу встретился с президентом Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой. Во время встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, выполнения дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в реализации совместных Зимбабве проектов, в том числе с подключением других стран африканского континента. В числе перспективных направлений – создание логистических коридоров, расширение промышленности, кооперации. Затрагивались также темы гуманитарного сотрудничества. Беларусь рассматривает развитие полноформатного сотрудничества с Индонезией в числе приоритетных направлений внешней политики. Об этом в минувшую пятницу заявил на 8-м заседании Межправительственной Белорусско-Индонезийской совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Минске заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. Он обратил внимание, что с последней встречи в Джакарте удалось значительно продвинуться в расширении взаимовыгодных торгово-экономических связей и поднять уровень сопредседательства в комиссии. За прошлый год обеспечен высокий темп роста взаимной торговли. Экспорт белорусских образовательных услуг в Шри-Ланку составляет 20 миллионов долларов. Об этом накануне заявил министр иностранных дел Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь-1». Между странами на межуниверситетском уровне заключено 10 договоров о сотрудничестве, в их числе подписанный в первом квартале этого года меморандум о взаимопонимании между Полесским государственным университетом и университетом Келании. В мае в Беларуси завершаются отборочные туры первой республиканской военно-прикладной игры «Прорыв». Программой проведения предусмотрены испытания на этапах «Штурмовая полоса», «Снайперский рубеж», «Тактическая стрельба» и «Интеллектуальный турнир». Она проводится в целях совершенствования системы патриотического воспитания и военно-прикладной подготовки студенческой молодежи, а также содействия становлению активной гражданской позиции молодых граждан. В период с марта по май проходят внутривузовские и областные отборочные туры. Заключительный этап игры «Прорыв» пройдет в июле на базе Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. 20 мая в Большом зале Белгосфилармонии очередная программа «Джаз-трио Трансформер. Вечные ценности». Она зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами. Для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 13, в Минске и Бресте плюс 16, в Гомеле и Витебске плюс 18, а в Могилеве 19 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 24-26, в Витебске плюс 25-27, а в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны ожидаются дожди и грозы. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Точки роста в сотрудничестве со Свердловской областью обсуждают сегодня во Дворце независимости. Александр Лукашенко встретился с губернатором этого российского региона Денисом Паслером. В центре внимания перспективные направления совместной работы, повышение товарооборота и совместные проекты в различных отраслях. Глава государства отметил, что за последние годы мы достигли около 1 миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, миллиард – это просто для нас проходная цифра. И дело времени, чтобы мы могли удвоить товарооборот. Есть над чем работать, сказал президент. Правительство скорректировало критерии аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Соответствующее постановление сегодня подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Основной целью принятия постановления является корректировка положения о критериях, параметрах оценки и порядке проведения государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, направленная на стимулирование таких организаций к расширению перечня и повышению уровня оказываемых ими услуг в соответствии с развитием новых методов, а также технологий в сфере оздоровительной отрасли, запросами получателей оздоровительных услуг, а также на расширение рынка и экспорта услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению. В интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов, сегодня началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Главной особенностью данного мероприятия станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Беларуси. Основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств. Тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках союзного государства. Она не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. Сегодня во многих районах Беларуси ожидаются грозы, сильные дожди, местами шквалистое усиление ветра. В связи с этим в МВД напомнили о правилах безопасности в непогоду. При движении на автомобиле во время обильных осадков заблаговременно снижайте скорость. При ухудшении видимости включите ближний свет фара. При невозможности продолжать движение из-за дождя остановитесь за пределами проезжей части и включите аварийную световую сигнализацию. В ветреную погоду и грозу не стоит парковаться под деревьями, вблизи конструкции. Конструкции с высокой парусностью и слабо закрепленных. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Дети поют джаз, так называется программа, в которой профессиональные музыканты из Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жиновича и юные талантливые артисты исполнят композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона, Гарольда Арлена, а также других исполнителей. 29 мая Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 14, в Минске и Бресте плюс 16, в Гомеле и Витебске плюс 18, в Могилеве 20 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 24-26, в Витебске плюс 25-27, а в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны ожидаются дожди и грозы. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Реклама.
1: Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, что такое синдром упущенных каникул, какие продукты вошли в топ-5 по аллергенности и можно ли полакомиться арбузом уже сейчас. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Если вы только что вернулись из отпуска, но вместо прилива сил чувствуете апатию, раздражение и усталость, это как раз о вас. Все чаще специалисты говорят о феномене, который не включен в медицинские классификации, но хорошо знаком многим пациентам. Речь о так называемом синдроме упущенных каникул. Это состояние возникает, когда человек формально отдыхал, но по сути продолжал жить в режиме стресса. Все дело в том, что смена декорации сама по себе не означает восстановление, если нервная система не получила реальной передышки. С точки зрения психофизиологии, организму требуется время, чтобы снизить уровень кортизола и переработать накопленное напряжение. Если отпуск превращается в гонку впечатлений или попытку срочно разгрести жизнь, мозг продолжает работать на пределе. Медики советуют отключать телефон в отпуске, совершать ежедневные пешие прогулки и наладить режим питания и сна. Врачи назвали 5 продуктов, чаще всего провоцирующих аллергию. Медики утверждают, что коровье молоко и яичные белки занимают лидирующие позиции. Аллергия на молоко встречается у 3-5% детей, у 1-2% взрослых, а на яйца у 2% детей и значительно реже у взрослых. На втором месте в списке орехи, особенно арахис. Они способны вызывать острые реакции, отеки, высыпание и сильный зуд. Примерно 1% взрослого населения планеты и до 3% детей подвержены такой чувствительности. Рыба и морепродукты содержат белки, которые могут провоцировать серьезные кожные и респираторные реакции, причем риск проявлений увеличивается с возрастом. И, наконец, пшеница может вызывать аллергические реакции, а также заболевания целиакии, непереносимость глютена. Ранние арбузы, появляющиеся в конце мая и начале лета, не всегда опасны, но чаще всего вызывают вопросы о качестве и условиях выращивания. Риск связан не только с нитратами, но и с нарушением санитарии, логистики и попыткой ускорить созревание плода. Миф о том, что все ранние арбузы накачаны химией, не случайный. В начале сезона часть плодов действительно выращивают с удобрениями. Нитраты сами по себе растению необходимы, но превышение допустимой нормы может быть опасно для детей, для беременных женщин и людей с заболеванием ЖКТ и сердца. Медики напоминают, определить нитраты на глаз невозможно, но визуально определить низкокачественный плод вполне реально. Если вы заметили, что у выбранного вами арбуза слишком яркая глянцевая мякоть, желтоватые прожилки, водянистые структуры и совершенно нет арбузного запаха, лучше от него отказаться. Сезонный пик натуральных арбузов в Беларуси – это август, и ближе к этому времени вероятность безопасной покупки будет гораздо выше. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
6: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяют удвоить товарооборот. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером.
6: Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около 1 миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но, понимая масштаб, и понимая те объемы, которые вы можете производить и мы, ну, 1 миллиард – это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
5: В продолжении темы «Промышленная кооперация – это основа развития взаимоотношений между Белоруссией и Россией». Это подчеркнул президент Беларуси на встрече с губернатором Свердловской области Российской Федерации Денисом Паслером. Глава государства отметил готовность Беларуси создавать больше кооперационных связей с российскими партнерами. Президент подчеркнул, что это основа – будущее нашего развития – взаимоотношений между Беларуссией и Россией. «Мы готовы расширять сотрудничество в плане кооперации. Есть хорошие примеры сотрудничества. Сотрудничество, допустим, БелАЗа и пневмостроймашины. Когда западные компании ушли с рынка нашего и российского, у нас открылись новые возможности. В этом направлении мы также готовы работать», — сказал Александр Лукашенко. О каких совместных проектах шла речь во время визита заместителя министра промышленности и торговли России на предприятие «Комволь», рассказала председатель концерна «Беллегпром» Надежда Лазаревич. Она подчеркнула, что поездка оказалась плодотворной. В ходе визита были посещены несколько предприятий концерна. Предприятия «Лента», «Магатекс», «Комволь». Минпромторг России и белорусские предприятия наращивают совместные проекты и прежде всего в области школьной формы, пояснила Надежда Лазаревич. Кроме того, стороны уже пришли к договоренности о ежеквартальных совместных встречах с производителями России и Беларуси на уровне министерств, где будет обсуждаться фурнитура, производство тканей и пошив изделий. Музыкально-туристический сезон в Минске стартует 23 мая с расширенной программой. Новой площадкой этого сезона станет историко-культурный комплекс «Лошадский» на улице Чижевских. По пятницам здесь будут проходить театральные вечера, а в субботу запустят совершенно новый проект – городской молодежный фестиваль «Формула успеха», в котором примут участие и покажут свои таланты студенты всех высших учебных заведений. Основные мероприятия будут проходить в привычном для минчан месте – в Верхнем городе. Любители музыки смогут насладиться программами «Орган» в Верхнем городе, «Классика» у ратуши и вернувшимися в этом году джазовыми вечерами у ратуши. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки. Все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрители ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Тору Такемицу до 9-го вала Айрата Ишмуратова, солисты Марина Ромейко, Генки Нагай. 3 июня Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде сейчас: в Гродно, Минске и Бресте плюс 16, в Гомеле и Витебске плюс 18, в Могилеве 20 градусов тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 24-26, в Витебске плюс 25-27, а в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны ожидаются дожди и грозы. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клименко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин заявил, что наша армия боеспособна, достаточно оснащена и готова развиваться дальше.
2: В первую очередь наша армия боеспособна, достаточным образом оснащена, и в ближайшее время она будет развиваться в дальнейшем. Мы знаем, было заявлено о необходимости корректировки и структуры вооруженных сил в связи с теми вызовами и угрозами, которые возникают, но выявлены недостатки. Вот это принципиальный момент. Я сразу хочу сказать, что это не какие-то недостатки там стратегического уровня, да, но тем не менее. Какими бы они ни были, их нужно устранять. Как было сказано, мы не собираемся эти недостатки скрывать, заметать под половик. Это не наши подходы. Их нужно устранять. Mm-hmm. Почему? Потому что противник потенциальный, который может задумать, я не говорю, что даже задумал, а может задумать агрессию против Республики Беларусь, какие-либо провокационные действия, он внимательно смотрит за каждым нашим шагом. И в каком состоянии вооруженные силы? Как мы относимся к тем же недостаткам? Умеют наши солдаты и офицеры стрелять или нет? Какая у них физуха? Насколько мы оперативно учитываем новейшие моменты, связанные с применением тех же беспилотников, понимаете? И если он понимает, что мы работаем четко, слаженно, оперативно, на опережение, но это надо быть сумасшедшим для того, чтобы в этих условиях предпринимать какие-то агрессивные действия. Но как только мы допустим слабину, и это касается, кстати говоря, не только системы обеспечения обороноспособности, о чем постоянно президент говорит, тут же будут строить эти планы. Потому что любое проявление, физуху ослабили, не знаем, как скрыть свое место расположения, нет скорости выдвижения, допустим, из мест дислокации на полигоны или в какие-то другие точки, куда необходимо выдвигаться. Или же есть бесхозяйственность, безалаберность на предприятиях, не дай бог, там коррупционное проявление. Противник именно на совокупности таких факторов и выстраивает свои планы. Поэтому их нужно упреждать. Ну и кроме того, слушайте, ну а что нам как скрывать? У нас все полигоны, где наши находятся, все известно. Места сосредоточения, вот там некоторые, а почему, войск тоже известно. Говорят, почему у нас в открытом доступе структура? Ну а что? У нас есть сухопутные войска, войска ВВС и ПВО, силы специальных операций. Поэтому что мы будем скрывать, когда мы это делаем в мирное время? Ну и кроме того, ведь качественно проведенное учение – это опять-таки сигнал противнику. Ребята, мы боеготовы, наши войска способны выполнять задачи, у нас есть современное оружие.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин назвал перспективы сотрудничества Беларуси и Шри-Ланки.
2: Ну, мы активнее стали себя вести в регионе Южной Азии. Я напомню, что это такой особый регион. Это Индия, это Шри-Ланка, это Пакистан, это Бангладеш. Ну, там еще относят часто Непал, Бутан. Отчасти Мальдивы. Вот такой регион. Он со своей спецификой, и там есть свои внутренние конфликты. Там две ядерные страны, Индия и Пакистан. Президент поставил задачу серьезного наращивания товарооборота с Индией и экономического сотрудничества. Ну и Шри-Ланка. Место достаточно популярное среди наших туристов, хотя не так много белорусов туда выезжает, но продаются туры туда. И в основном с этой точки зрения наши люди знают. Но Шри-Ланка, она в последнее время пережила такой процесс очень сложной политической трансформации. Там были и потрясения. С одной стороны, закончилась гражданская война многолетняя. Потом были там и политические волнения, очень серьезного такого революционного, я бы сказал, свойства. Но тем не менее, сейчас это страна, которая становится и уже встала на путь такого устойчивого развития, и она ищет партнеров, в том числе и за пределами региона. И для нас важно находить точки входа. И президент же так поступает и в Африке, и в Латинской Америке. Да, раньше мы вот эту страну не отрабатывали сотрудничество с ней в должной мере. Значит, она надо делать сейчас. Посмотрите, какие хорошие плоды приносит сотрудничество наше с Мьянмой. А буквально там каких-то пару-тройку лет назад эта страна для нас была закрыта. Фактически, мы не рассматривали ее в приоритете. А сейчас уже и глава стран даже совершил визиты в нашу страну. Поэтому здесь это говорит о новых успехах белорусской дипломатии. И вот опять-таки некоторые критики говорят: ну что вы так далеко идете? Ребята, но если Европа сама от нас закрылась, это ж не мы ее закрыли. Не мы ограничили сотрудничество, она ограничила. Естественно, мы будем выходить на другие регионы. Естественно, будем выходить на новые рынки, открывать для себя новые страны. И я вам даже больше скажу. Независимая и суверенная страна должна была это делать, даже если бы Европа не закрывалась. Мы не можем зависеть только вот от одного регионального там рынка или одного-двух. Если мы хотим быть независимой суверенной страной, значит, мы себя и должны позиционировать так в разных уголках планеты. Мы не навязываем свою гегемонию. Мы не создаем никаких сфер влияния, да это и глупо было бы рассчитывать. Но мы хотим, вот пусть по чуть-чуть, пусть понемногу, расширять вот эту политическую карту сотрудничества и дружбы с Белоруссией, которая существует сейчас в мире.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Уровень развития и потенциал Белоруссии и Свердловской области России позволяет удвоить товарооборот, заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона Денисом Паслером. Глава белорусского государства назвал сотрудничество со Свердловской областью успешным. За последние годы, по его словам, достигнут товарооборот порядка 1 миллиарда долларов. Однако президент убежден, что уровень развития и потенциал Белоруссии и Свердловской области позволяет достигать гораздо более амбициозных результатов.
1: Что касается нашего сотрудничества, оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, ну, миллиарды – это просто для нас проходная цифра. И дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
0: В продолжении темы с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером сегодня провел встречу Виктор Каранкевич. Стороны обсудили динамику двустороннего сотрудничества, отметили перспективы развития отношений, обозначили возможность дальнейшего наращивания взаимных поставок продукции, расширения ее товарной номенклатуры. В числе важнейших направлений взаимодействия определены производственная кооперация, поставки пассажирского транспорта, грузовой, специальной и сельскохозяйственной техники, строительство, в том числе метрополитена в Екатеринбурге. Белорусские аграрии завершают сев яровых. По данным Минсельхозпрода, освоено 94% необходимых площадей. В Брестской области яровыми культурами засеяли 417 тысяч гектаров, в Гродненской – 318, в Центральном регионе – 473 тысячи гектаров. Аграрии также ведут сев гречихи. Работы выполнены на 50% площадей, а также заняты на полях спросом. Этой культурой уже засеяно 39%. В сельских хозяйствах продолжается посадка. Посадка картофеля уже занята 89% площадей от плана. И в завершении выпуска продолжается возвращение белорусского флага и гимна на все крупнейшие мировые соревнования. На этот раз Международная федерация гимнастики допустила всех белорусских атлетов без каких-либо ограничений на старты под своей эгидой. Это касается таких видов, где спортсмены Беларуси традиционно сильны. Допуск распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Подобное решение принято на исполкоме организации, которая на минувшей выходных прошла в Египте. Решение уже вступило в силу. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 20 мая в Большом зале Белгосфилармонии очередная программа «Джаз-трио Трансформер. Вечные ценности» зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками, с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами. Для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Минске плюс 18, в Гродно 14 выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Витебске 23 тепла. Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 19, 21, в Гродно днем от 18 до 20 выше нуля, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27, 29. В белорусской столице от 20 до 22 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. В Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгороды.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Dyson представила очиститель воздуха, который всегда дует на человека. Amazfit выпустила часы Cheetah 2 Pro. И JBL показала Live 4. Три пары наушников с разной посадкой и умным экраном на футляре. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Dyson представила новый очиститель воздуха. Главная фишка – встроенная камера и система на базе искусственного интеллекта. Они позволяют устройству отслеживать людей в комнате и направлять поток очищенного воздуха прямо на них. Устройство способно улавливать 99,97% частиц размером до 0,3 микрона, включая аллергены, вирусы и частицы, вызывающие неприятные запахи. Если человек перемещается по комнате, очиститель автоматически меняет направление потока воздуха и продолжает следовать за ним. Если в помещении находятся несколько человек, устройство будет поочередно направлять поток воздуха в их сторону. Очиститель также умеет автоматически усиливать поток воздуха при повышении уровня загрязнения. Если комната пустует, устройство полностью отключит вентилятор для экономии энергии. Amazfit выпустила часы Cheetah 2 Pro. Они рассчитаны на бег по пересеченной местности и отличаются увеличенным временем автономной работы. По данным производителя, устройство выдерживает до 30 дней в режиме смарт-часов и 60 дней при постоянной работе GPS. Встроенная память увеличена до 64 гигабайт, а новый процессор обеспечивает более высокую производительность. Также есть двухрежимная светодиодная подсветка с белым и красным светом. Корпус выполнен из титанового сплава. Часы поддерживают более 180 спортивных режимов. Новинка объединяет данные о вариабельности сердечного ритма, качестве сна, уровне кислорода в крови и частоте дыхания в единый показатель готовности. Система также учитывает зоны сердечного ритма, уровень усталости и тренировочную нагрузку, формируя картину восстановления организма. JBL обновила линейку Live, представив модели Buds 4, Beam 4 и Flex 4. Они практически одинаковые, но отличаются посадкой. От герметичных внутриканальных до более открытых с ножкой. Все версии серии Live 4 комплектуются зарядным чехлом с сенсорным дисплеем, который стал больше по сравнению с Live 3. Он позволяет управлять различными функциями и поддерживает жестовое управление. На кейсе можно проверять уведомления, переключать треки, настраивать эквалайзер, добавлять любимые опции на главной экран и устанавливать обои. Новинки могут работать почти двое суток, если не включать активный шумодав. Тамара Молостова, служба новостей.

0: слушаешь Альфа-Радио. Альфа-Радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-Радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
2: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна — континент, а враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому направить

0: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Приветствуя руководителя области, глава государства заметил, что в свое время бывал там и убедился, что этот регион очень непростой. Сотрудничество Беларуси с этим российским регионом глава государства назвал успешным. За последние годы, по его словам, достигнут товарооборот порядка 1 миллиарда долларов.
1: Вы уже не первый год в этой должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и Россия, образующаяся, можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились. Все, что там производят, это, можно было сказать, тогда глубинка наша была. И все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас.
0: В продолжении темы на встрече с губернатором Свердловской области России глава государства обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества, в их числе, например, машиностроение и сельское хозяйство с возможностью увеличения поставок техники, продукции, а также при необходимости минеральных удобрений.
1: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного.
0: Правительство скорректировало критерии аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Основной целью принятия постановления является корректировка положения о критериях, параметрах оценки и порядке проведения государственной аттестации, направленной на стимулирование таких организаций к расширению перечня и повышению уровня оказываемых ими услуг. Кроме того, постановлением актуализируется сам перечень санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденные постановлением Совмина. ВВП Беларуси в январе-апреле этого года вырос на 0,2%. Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил 94,5 миллиарда рублей или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню января-апреля минувшего года. При этом индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле 2026 по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 110%. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 26 мая в Большом зале Белгосфилармонии программа «Только Бах» из цикла концертов «Шедевры мирового органного искусства». Титулярный органист папской базилики святого Михаила в Мадриде, испанский композитор и яркий музыкант своего поколения Даниэль Сальвадор исполнит знаменитое произведение великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Бресте и Минске плюс 19, в Гродно 13 тепла, в Гумеле-Могилеве 24 выше нуля, в Витебске плюс 25. Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 19, 21 в Гродно днем от 18 до 20 выше нуля, в Витебске, Гумеле-Могилеве плюс 27-29, в Минске от 20 до 22 выше нуля. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. В Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний. Наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь. Альфа-радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, что такое синдром упущенных каникул, какие продукты вошли в топ-5 по аллергенности и можно ли полакомиться арбузом уже сейчас. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Если вы только что вернулись из отпуска, но вместо прилива сил чувствуете апатию, раздражение и усталость, это как раз о вас. Все чаще специалисты говорят о феномене, который не включен в медицинские классификации, но хорошо знаком многим пациентам. Речь о так называемом синдроме упущенных каникул. Это состояние возникает, когда человек формально отдыхал, но по сути продолжал жить в режиме стресса. Все дело в том, что смена декорации сама по себе не означает восстановление, если нервная система не получила реальной передышки. С точки зрения психофизиологии, организму требуется время, чтобы снизить уровень кортизола и переработать накопленное напряжение. Если отпуск превращается в гонку впечатлений или попытку срочно разгрести жизнь, мозг продолжает работать на пределе. Медики советуют отключать телефон в отпуске, совершать ежедневные пешие прогулки и наладить режим питания и сна. Врачи назвали 5 продуктов, чаще всего провоцирующих аллергию. Медики утверждают, что коровье молоко и яичные белки занимают лидирующие позиции. Аллергия на молоко встречается у 3-5% детей, у 1-2% взрослых, а на яйца у 2% детей и значительно реже у взрослых. На втором месте в списке орехи, особенно арахис. Они способны вызывать острые реакции, отеки, высыпание и сильный зуд. Примерно 1% взрослого населения планеты и до 3% детей подвержены такой чувствительности. Рыба и морепродукты содержат белки, которые могут провоцировать серьезные кожные и респираторные реакции, причем риск проявлений увеличивается с возрастом. И, наконец, пшеница может вызывать аллергические реакции, а также заболевания целиакии, непереносимость глютена. Ранние арбузы, появляющиеся в конце мая и начале лета, не всегда опасны, но чаще всего вызывают вопросы о качестве и условиях выращивания. Риск связан не только с нитратами, но и с нарушением санитарии, логистики и попыткой ускорить созревание плода. Миф о том, что все ранние арбузы накачаны химией, не случайный. В начале сезона часть плодов действительно выращивают с удобрениями. Нитраты сами по себе растению необходимы, но превышение допустимой нормы может быть опасно для детей, для беременных женщин и людей с заболеванием ЖКТ и сердца. Медики напоминают, определить нитраты на глаз невозможно, но визуально определить низкокачественный плод вполне реально. Если вы заметили, что у выбранного вами арбуза слишком яркая глянцевая мякоть, желтоватые прожилки, водянистые структуры и совершенно нет арбузного запаха, лучше от него отказаться. Сезонный пик натуральных арбузов в Беларуси – это август, и ближе к этому времени вероятность безопасной покупки будет гораздо выше. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Сотрудничество Беларуси с этим российским регионом глава государства назвал успешным, однако президент убежден, что уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области позволяет достигать гораздо более амбициозных результатов. Глава государства обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества.
1: Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. Подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону. Вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России. Ну, я не говорю про удобрения минеральные. У вас этого добра хватает. Но если вам будет выгодно, пожалуйста, мы можем оказать и здесь существенную поддержку.
0: Логичным шагом в продолжение сотрудничества по обозначенным направлениям президент назвал усиление промышленной кооперации, когда западные компании ушли с рынка нашего и российского, у нас открылись новые возможности. И в этом направлении мы также готовы работать, подчеркнул президент.
1: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю, а ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин.
0: 13-й форум регионов Беларуси и России пройдет 25-26 июня в Минске и Минской области. За годы проведения форум приобрел статус традиционной диалоговой площадки представителей органов власти и бизнес-сообществ России и Беларуси. В первый день запланирована работа 10 тематических секций, посвященных различным направлениям белорусско-российского сотрудничества, от промышленной кооперации до социальной политики, образования и здравоохранения. Во второй день состоится встреча председателя Совета Республики Натальи Качановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и регионов Беларуси. Отмечу, в рамках форума планируется подписать десятки соглашений, меморандумов и дорожных карт между регионами и предприятиями. В Беларуси началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия, ядерного обеспечения, сообщили в Минобороны. В учениях участвуют ракетные войска и авиация. В ведомстве также отметили, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках союзного государства. Она не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 2 рубля 75 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки – все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Торо Такемицу до 9-го вала Айрата Ишмуратова, солисты Марина Рамейка, Генки Нагаи. 3 июня Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Минске плюс 19, в Гродно 14 тепла, в Гомеле плюс 24, в Могилеве и Витебске 25 тепла. Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 19 и 21, в Гродно днем от 18 до 20 выше нуля, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске от 20 до 22 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами, в Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
2: Новости технологий. 16+.
3: Здравствуйте. Dyson представила очиститель воздуха, который всегда дует на человека. Amazfit выпустила часы Cheetah 2 Pro. И JBL показала Live 4. Три пары наушников с разной посадкой и умным экраном на футляре. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Dyson представила новый очиститель воздуха. Главная фишка – встроенная камера и система на базе искусственного интеллекта. Они позволяют устройству отслеживать людей в комнате и направлять поток очищенного воздуха прямо на них. Устройство способно улавливать 99,97% частиц размером до 0,3 микрона, включая аллергены, вирусы и частицы, вызывающие неприятные запахи. Если человек перемещается по комнате, очиститель автоматически меняет направление потока воздуха и продолжает следовать за ним. Если в помещении находятся несколько человек, устройство будет поочередно направлять поток воздуха в их сторону. Очиститель также умеет автоматически усиливать поток воздуха при повышении уровня загрязнения. Если комната пустует, устройство полностью отключит вентилятор для экономии энергии. Amazfit выпустила часы Cheetah 2 Pro. Они рассчитаны на бег по пересеченной местности и отличаются увеличенным временем автономной работы. По данным производителя, устройство выдерживает до 30 дней в режиме смарт-часов и 60 дней при постоянной работе GPS. Встроенная память увеличена до 64 гигабайт, а новый процессор обеспечивает более высокую производительность. Также есть двухрежимная светодиодная подсветка с белым и красным светом. Корпус выполнен из титанового сплава. Часы поддерживают более 180 спортивных режимов. Новинка объединяет данные о вариабельности сердечного ритма, качестве сна, уровне кислорода в крови и частоте дыхания в единый показатель готовности. Система также учитывает зоны сердечного ритма, уровень усталости и тренировочную нагрузку, формируя картину восстановления организма. JBL обновила линейку Live, представив модели Buds 4, Beam 4 и Flex 4. Они практически одинаковые, но отличаются посадкой. От герметичных внутриканальных до более открытых с ножкой. Все версии серии Live 4 комплектуются зарядным чехлом с сенсорным дисплеем, который стал больше по сравнению с Live 3. Он позволяет управлять различными функциями и поддерживает жестовое управление. На кейсе можно проверять уведомления, переключать треки, настраивать эквалайзер, добавлять любимые опции на главные экран и устанавливать обои. Новинки могут работать почти двое суток, если не включать активный шумодав. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Сколько зарядных станций появится в Беларуси к 2030 году? В центре Минска на 2 года закроют проезд по одной из улиц. И на территории Гомельской области проводится профилактическое мероприятие «Контроль. Дорожный знак». Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Сеть «Маланка» вырастет в 10 раз. С почти 1000 станций сегодня до более чем 10 тысяч к 2030 году. Такой ориентир назвал заместитель генерального директора «Беларуснефти» Сергей Каморников. Первые шаги к этой цели сделают уже в ближайшее время. До конца этого года оператор установит в стране 450 новых электрозаправочных станций разной мощности. Из них около 180 в Минске. Дальше темпы будут только ускоряться, чтобы уложиться в заявленные сроки. Причина такого рывка – стремительный рост числа электромобилей. Еще 10 лет назад в Беларуси было около 100 электрокаров. Сейчас по стране зарегистрировано 54 тысячи таких машин, из которых 22 тысячи приходится на столицу. Ставку делают на скорость зарядки. «Беларуснефть» устанавливает преимущественно быстрые станции на 120 и 175 киловатт, а также супербыстрые на 300 и 350 киловатт. В начале июня этого года в Минске планируют перекрыть сквозной проезд по улице Мельникайте. Причина – строительство соединительного узла с действующей линией метро. Предполагается, что проезд закроют на 2 года, однако заезды во дворы останутся доступными для местных жителей. Отмечу, улица Мельникайте хоть и короткая, но важная дорога города, которая соединяет проспект Победителей и район станции метро Фрунзенская. На территории Гомельской области по 22 мая проводится профилактическое мероприятие «Контроль. Дорожный знак». В его рамках правоохранители обследуют улично-дорожную сеть на предмет соответствия технических средств организации дорожного движения техническим нормативным правовым актам, а также наличие этих средств в необходимых местах. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. Если вы заметите дорожные знаки в местах завершения ремонтно-строительных работ, дорожные знаки, пришедшие в негодность, а также железнодорожные переезды, не обозначенные дорожными знаками, сообщите об этом в чат-бот «Добрая дорога». Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Президент убежден, что уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области позволяет достигать гораздо более амбициозных результатов. Глава государства обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества. В их числе, например, машиностроение и сельское хозяйство с возможностью увеличения поставок техники и продукции, а также при необходимости минеральных удобрений. Беларусь, как заметил Александр Лукашенко, не испытывает проблем с реализацией удобрений, хотя это направление и находится под санкциями.
6: Я не говорю про удобрения минеральные, у вас этого добра хватает, но если вам будет выгодно, пожалуйста, мы можем оказать и здесь существенную поддержку. Хотел сказать, учитывая, что и санкции ввели против нас, хотя эти такие санкции, что мы приспособились, я уже говорил, к ним, и у нас сегодня лишних минеральных удобрений нет. Все, что мы когда-то поставляли, и даже больше, и по ценам, и по объемам, мы продаем на международных рынках. Но, тем не менее, вы же свои люди, не чужие. Поэтому, если нужно, мы окажем поддержку.
5: Продолжение темы во время встречи с Денисом Паслером, говоря о направлениях для наращивания сотрудничества, президент напомнил о станкостроении. В свое время и сейчас мы имеем довольно высокий уровень развития станкостроения. Вы можете это учесть, подчеркнул президент.
6: Мы часто говорим машиностроение, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны, поэтому мы готовы в этом направлении работать.
5: Беларусь открыта для искреннего диалога и живого партнерства, готова вместе искать ключи к решению проблем современной урбанистики, заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко в Азербайджане, где стартовала 13-я сессия Всемирного форума городов, проводимого под эгидой Организации Объединенных Наций. Нынешняя сессия совпадает с 10-летием реализации новой программы развития городов. Этот период стал временем поиска оптимальных решений. Сегодня необходимо закрепить наши успехи и наметить новые ориентиры, подчеркнул Игорь Сергеенко. И в завершении выпуска белорусские школьницы победили в Европейской олимпиаде для девушек по информатике, которая прошла с 12 по 18 мая в Италии. В этом году в олимпиаде состязались 247 участниц из 68 стран мира. Традиционно каждую страну представляет команда из 4 участниц и 2 тренеров. В течение 2 дней девушкам предлагалось за 5 часов решить 4 задачи. В копилке наград нашей команды 2 золотые медали, 1 серебряная и 1 бронзовая. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 2 рубля 75 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. «Дети поют джаз» – так называется программа, в которой профессиональные музыканты из Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жиновича и юные талантливые артисты исполнят композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона, Гарольда Арлена и других исполнителей. 29 мая – Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Бресте и Минске плюс 19, в Гродно 13 тепла, в Гомеле плюс 24, в Могилеве 25 выше нуля, в Витебске плюс 26. Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 19 и 21, в Гродно днем от 18 до 20 выше нуля, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске от 20 до 22 выше нуля. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. В Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Медиа-эксперт Дмитрий Швайба высказался о переговорах с президентом Зимбабве. Это шаг к созданию белорусских хабов на африканском континенте.
2: Заметьте, какая широкая география нашего обсуждения, даже в рамках эфира. Произошло буквально несколько дней вот той повестки, mm-hmm. которая происходит в стране, и мы обсуждаем вот буквально континентальные такие вещи. Вот это, если хотите, контурная карта интересов Республики Беларусь, экономических, политических, и нам это удается. И это визиты, которые вот, ну, они прям на виду. Что касается дальней дуги, нас крайне интересует эта дуга, поскольку это диверсификация подходов, в общем-то, в белорусской экономике. И в первую очередь, конечно, нас интересует логистика. Это то, почему нас будут бить, могут бить и бьют во многом на текущем этапе. И, конечно, видя возможности, ну, какой-то политической близости, восприятия друг друга, синхронизации отношений, как это происходит в Зимбабве, мы, конечно, сразу же цепляемся за эту историю, и вот начинается череда этих встреч на высшем уровне, на уровне регионов, на уровне хозяйствующих субъектов для того, чтобы, ну, вот, наращивать этот рычаг. Да, нас логистика интересует. Логистика — это все в современном мире, потому что, ну, 80% товаров в мире там перемещается по морям, и нам нужно быть в этом процессе. Mm-hmm. Следующее — это промышленная кооперация, конечно. Мы страна, которая производит промышленную продукцию, это в первую очередь система Министерства промышленности. Нас интересуют рынки, нас интересует продвижение. И, кстати говоря, если говорить конкретно про Зимбабве, то нас бы интересовала не только зимбабвийская экономика, нас бы интересовали и сопредельные страны для того, чтобы создавать, ну, некие такие хабы для продвижения промышленных товаров. Ну и, собственно говоря, комплексное предложение под ключ. Это, например, программы механизации сельского хозяйства целых регионов. Mm-hmm. Мы понимаем, что дело с технологиями, мы понимаем, как устроены процессы технологичные, мы можем произвести и поставить продукцию, необходимую для этого, адаптированную исключительно под интересы того или иного региона. И, собственно говоря, наши специалисты вот здесь, ну, прямо дорога ложка к обеду, что называется. И если на это есть запрос, то мы как раз готовы его реализовать. И возможность расчетов, используя, ну, современную международную систему финансов, о чем мы вот только что буквально говорили, поскольку, ну, ограничения эти во многом благодаря договоренностям сняты. Это комплексная, очень широкая история. Если мы не будем двигаться туда, ну, значит, мы просто будем терять время.
3: Понятно, будут двигаться другие, давайте.
2: Ну, не говоря уж про это. Mm-hmm. А тут, понимая стратегию движения, возможно, маленькими шажками, но в нужном направлении и постоянно, это, в общем, и является залогом успеха.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего народа.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Медиаэксперт Дмитрий Швайба уверен, что студенческие отряды – это ключ к социализации современных.

0: молодежи.
1: Республика Беларусь сохранила студотрядовское движение, ведь могло его не остаться просто, и это такая вот прям государственная позиция, да, она реализуется Белорусским Республиканским Союзом Молодежи, в общем-то, теми органами госуправления, которые отвечают за молодежную политику вузами, школами, то есть это такой широкий фронт, в общем-то. Но тут вот есть новый нюанс, специфика современности. В первую очередь трудовые ресурсы, курсы, конечно, сегодня очень востребованы, и всех выпускников, которые выпущены, и так расхватают, как горячие пирожки, потому что нужны вот эти кадры экономики во всех ее проявлениях. И в этом смысле роль студотрядовского движения, она некоторым образом меняется и становится, вот что называется, более современной. Это трудовой семестр. Вот как это называлось, это приучение к труду, это культура труда, культ труда, и ведь самое главное, команда образования. Это то, на что, в общем-то, есть запрос в современной среде молодежи. Вот мы же часто видим, что, ну, за счет того, что несколько люди замыкаются в каком-то там цифровом своем коконе, они менее социальны, да, они даже иногда могут быть, ну, прошу меня правильно понять, но встречаются такие случаи, когда, ну, даже асоциальные, то есть вот это нету повода какого-то социального общения, коммуникации, нет понимания, как вот взаимодействовать в своей молодежной среде, и вот студотрядовское движение – это ключик к этому, в общем-то, вопросу, для того, чтобы вовлечь, для того, чтобы вот почувствовать свою команду, потрудиться, заработать какие-то денежки, это тоже история, ну, как там говорят, на мороженое, не на мороженое, но как минимум вот поучаствовать в этом движении. Важнейшая история, ее нельзя вот просто упускать из внимания. И, кстати говоря, это, в принципе, вот совершенно не из Советского Союза. Это современный глобальный тренд. Ведущие экономики мира, ну, в своем мыслительном каком-то понимании пришли к тому, что людей, молодежь нужно вовлекать в работу руками, вот в некую
2: практику,
1: такую, да, практикоориентированную историю, поскольку, ну, несколько откололась эта тема, она оторвалась, чуть-чуть куда-то ушла, и это нужно вот прям подтягивать. И мы это делаем, и насколько мы успешны, ну, наверное, надо будет осенью сезон этот обсуждать, но я желаю всем тем, кто задействован в студотрядовском движении, в общем-то, быть на передовой со знаменем и вдохновлять своим подвигом других.
3: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Медиа-эксперт Дмитрий Швайба считает, что Ормузский пролив показал уязвимость Европы и силу Ирана.
3: Ормузский пролив – важная артерия, одна из важнейших на планете, в первую очередь из-за того, что перемещается колоссальное количество углеводородов в сыром варианте, в переработанном варианте, то есть прям углеводородная артерия. Во-вторых, сосредоточены производственные мощности по переработке углеводородов, и ведь это было глобальным трендом, и это основная ошибка, которая была допущена, в общем-то, при принятии такого решения. Что называется, беспрецедентной атаки на Иран. Это, в общем-то, надлом одного из глобальных трендов по смещению производственных ресурсов в Персидский залив. Куда это пойдет? Конечно, еще посмотрим, но Иран показал колоссальную эффективность управления этими процессами. То, что Иран так поступит в случае некой эскалации, ведь было известно задолго до этого. И это один из сценариев, очевидный для аналитических центров. Как там говорят, подключают искусственный интеллект, но он-то точно до этого додумался, что будет происходить именно таким образом. И да, Европа весьма уязвима, поскольку она висит на этой ниточке подскока от катарского газа и поставки его, в общем-то, в Европу. Для них это важная история. Они на нем выстраивают свои экономические процессы. Это произошло в первую очередь потому, что разрушены отношения с Российской Федерацией. С какой целью, с какими замыслами? Пускай сами разбираются, замыслы-то их, да? Но они изначально делали свою экономику гораздо более уязвимой, подсаживаясь на катарскую историю. Да, подняли катарскую экономику беспрецедентно и этими евро, как говорят, нефтедолларами, нефтеевро и газоевро этими заполонили просто Катар. Это сверхприбыли. Но это существовало в условиях некой стерильности вопросов безопасности. Как только возникли вопросы с Ираном, где тонко там и рвется получилось, и ничего другого не остается, кроме как договариваться тайно, явно, чтобы пропускали, танкеры для обеспечения экономической, энергетической, в первую очередь, безопасности Европы. И более того, это ведь еще тенденция подогревается тем, что фактически Иран продемонстрировал, что он полноправный хозяин морей в этой части света. Никакие армады, флотилии, которые пришли там с ним бороться или менять ситуацию, неэффективны в этом вопросе. И, кстати говоря, и география там так сама сложилась, что сам Бог велел Ирану владеть некой стратегической инициативой. Он это очень активно демонстрирует. Более того, произошло то, что произошло. Те, кто пришли на сегодняшний день, эта новая волна власти в Иране, они, конечно, более критично, даже я бы сказал, более радикально смотрят на существующую повестку. Они решительны, они готовы действовать и уважать себя заставили. Ведь очевидный вывод из всего происходящего. Поэтому никто их не сокрушит. Никаких однодневных войн не получается и не получится. Это уже как раз большая Евразия, и с ней надо договариваться и уважать ее интересы. В общем-то, Европа, в свойственной себе манере тихонечко начала по-византийски немножко, да? Надо пробовать договориться. Договорятся ли? Уверен, что договорятся, найдут аргументы. В конце концов, Ирану тоже нужны какие-то такие, если не союзники, то как минимум попутчики стратегические. Но все это очень уязвимая конструкция для всего Европейского Союза, для всего европейского пространства. Это их выбор, это их умозаключение. Но они для чего-то и почему-то делают свою экономику такой, какой они ее делают.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12:45, 15:10 и 17:10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции. Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
7: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
6: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Тамара Молостова. Здравствуйте.
5: Дайджест. События дня.
6: Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области Российской Федерации. Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС. С начала года Беларусь по безвизу посетили более 70 тысяч иностранцев. Правительство скорректировало критерии аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций. В Беларуси началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и обеспечения.
5: Что происходит?
6: Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Приветствуя руководителя области, глава государства заметил, что в свое время бывал там и убедился, что этот регион очень непростой.
7: Уважаемый Денис Владимирович, вы уже не первый год в этой должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и Россия, образующая, если можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились все, что там производят. Это, можно было сказать, тогда глубинка наша была. И все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около 1 миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но, понимая масштаб, и понимая те объемы, которые вы можете производить и мы, ну, 1 миллиард – это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
6: Президент обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества.
7: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в своем время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что ну, без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны, поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время. Как-то нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону, вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России. Ну, я не говорю про удобрения минеральные. У вас этого добра хватает. Но если вам будет выгодно, пожалуйста, мы можем оказать и здесь существенную поддержку. Хотел сказать, учитывая, что и санкции ввели против нас. Хотя эти такие санкции, что мы приспособились, я уже говорил, к ним, и у нас сегодня лишних минеральных удобрений нет. Все, что мы когда-то поставляли, и даже больше, и по ценам, и по объемам, мы продаем на международных рынках. Но, тем не менее, вы же свои люди, не чужие, поэтому, если нужно, мы окажем поддержку.
6: Логичным шагом в продолжении сотрудничества по обозначенным направлениям представляется усиление промышленной кооперации. Это основа будущего нашего развития взаимоотношений между Белоруссией и Россией. Мы готовы расширять это сотрудничество в плане кооперации, подчеркнул Александр Лукашенко. В этом плане, по словам президента, есть хорошие примеры сотрудничества, например, между БелАЗом и Пневмостроймашиной. Когда западные компании, американские и другие, ушли с рынка нашего и российского, у нас открылись новые возможности. И в этом направлении мы также готовы работать, сказал глава государства. Он обратил внимание на то, что в Беларуси со времен Советского Союза сохранили и развили многие направления и производства. Например, оптику и микроэлектронику, которые очень актуальны для России. Мы все это сохранили и, более того, на нужный уровень подняли. Мы немало поставляем этой продукции в Российскую Федерацию. Если вам это нужно будет, присмотритесь внимательно. Мы готовы не просто к поставкам, но и к созданию совместных кооперативных связей и предприятий здесь и у вас для того, чтобы развивать эти направления, заверил Александр Лукашенко.
7: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну, побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похоже на ваш регион.
6: В свою очередь, глава российского региона отметил, что благодаря совместной работе и поддержке в Беларуси на высшем уровне отношения со Свердловской областью хорошо развиваются. Например, стороны существенно продвинулись в кооперации. По итогам встречи у главы государства Денис Паслер рассказал журналистам, что обсуждалась не только реализация уже имеющихся проектов, но и перспективные направления совместной работы на будущее. Они в том числе связаны с развитием энергетической инфраструктуры. Программа большая. Самое главное, что она системно каждый год реализуется, и тому подтверждение – рост товарооборота, сказал он. Губернатор обратил внимание, что если Беларусь обычно занимала 5-7 место по объему торговли со Свердловской областью, то по итогу 2025 года уже находится на 3-й позиции. Товарооборот почти 1 миллиард долларов. С учетом тех перспектив, которые мы сегодня обсуждали, я думаю, это будет рубеж, который мы превысим уже в этом году и уверенно будем реализовывать другие совместные проекты, заявил Денис Паслер.
4: Это важно.
6: Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич провел встречу с губернатором Свердловской области Российской Федерации Денисом Паслером. Об этом сообщила пресс-служба правительства Беларуси. Стороны проанализировали динамику двустороннего сотрудничества, выделили перспективы развития отношений и подтвердили возможность увеличения взаимных поставок продукции и расширения ее товарной номенклатуры. Среди ключевых направлений взаимодействия выделены производственная кооперация, поставки пассажирского транспорта, а также грузовой, специальной и сельскохозяйственной техники, строительство, включая проект строительства метрополитена в Екатеринбурге.
4: Факты на стол.
6: Объем взаимной торговли между Беларусью и Свердловской областью в последние годы постоянно увеличивается. Если в 2021 году товарооборот составлял чуть менее 500 миллионов долларов, то по итогам 2025 вплотную приблизился к цифре в 930 миллионов долларов. За первый квартал этого года товарооборот достиг почти 224 миллионов долларов, что практически на 3% выше уровня за аналогичный период прошлого года. При этом белорусский экспорт составил более 157 миллионов долларов. В российский регион поставляются преимущественно устройства на жидких кристаллах, лазеры, сыры и творог, изделия из черных металлов, косметика. И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. 20 мая в Большом зале Белгосфилармонии очередная программа «Джаз-трио Трансформер. Вечные ценности» зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Тамара Молостова. До новой встречи.
5: Хроника событий на Альфа-Радио.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Новый проект «В понедельник» дойдет до Лукашенко. Это ревизия соцсетей и диалог с народом, уверен медиаэксперт Дмитрий Швайба.
3: Нужно сказать, что это, ну, в ногу со временем, очевидно, поскольку народное недовольство или народные какие-то процессы восприятия, реакции, они сегодня разгоняются через социальные сети очень быстро.
4: Нашими оппонентами в том числе,
3: давайте говорить прямо. Очень быстро моделируются даже каким-то образом. Оппоненты очень уж любят эту историю для того, чтобы какую-то придать там менее значительной там информационному поводу или событию больший масштаб. И да, это так работает сегодня. И вот этим проектом, конечно, белорусское государство реагирует на процессы. Мониторинг, восприятие, понять, в общем-то, есть ли там объективность какая-то. А ведь это и о некой нерадивости чиновников, например, на местном уровне. Или руководителей какого-то там среднего линейного звена, несправедливого отношения к людям. И мы ведь понимаем, что этого тоже немало.
4: Или там, хайп у кого-то.
3: Там, где службы где-то не справляются, там, где вот чрезмерно попиарится кто-то хочет на человеческой проблеме. И это ведь смелое решение, но оно ведь и сложное к реализации, потому что здесь вот зерна от плевел нужно как раз-таки отделить и понять, или же это некое социальное иждивенчество возникло, да, или это недоинформированность, но тогда вопрос, кем недоинформированы люди в конкретной какой-то ситуации. То есть вот это такое не только прямое народа власти, то есть вот народ что-то его волнует, и оно имеет сразу выход на самый высокий уровень в стране, но и это огромная система, инфраструктура обеспечения этого процесса, да, то есть тут же важно, чтобы важные проблемы не исчезали из этой повестки, вот они действительно доходили, ну и при этом там, где это вот, ну, какая-то такая немножко история, чуть не то, что подозрительная, но сомнительная, как минимум, да, вот это должно тоже отфильтровываться. И мне кажется, что это в какой-то степени, знаете, как есть департамент по работе с обращениями граждан, да? То есть вот это такая цифровая история, аналог его, там, где вот важны СМИ, где важны журналистская работа, где важен анализ происходящего в социальных сетях, то есть это и цифровая, в том числе, история для аналитиков, то есть это вот не один, не два человека, которые должны отмониторить вот эту программу. То есть очень современная история, и при этом научились вот у нас журналистское сообщество, конечно, работать. И красивое название из известной, кстати, песни, тоже такой достаточно хайповой. Вот. Но это все будет работать, это будет людям нравиться, уверен. И самое-то главное, важность этой истории. Возникла проблема, отреагировали, решили. И наступил какой-то вот такой социальный мир в отдельно взятом доме, в отдельно взятой деревне, в отдельно взятом городке. Если это получится именно так, то это тот проект, которому тогда большая дорога.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: твоего дня.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты,

0: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Президент обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества. В их числе, например, машиностроение и сельское хозяйство с возможностью увеличения поставок техники и продукции. Кроме того, мы готовы не просто к поставкам, но и созданию совместных кооперативных связей, заверил Александр Лукашенко.
1: С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются, свои гражданские, в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну. Побываете здесь, посмотрите. В чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
0: Александр Лукашенко сегодня подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе. Поправки касаются оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. На проведении переговоров по проекту протокола уполномочено Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Правительством определен перечень организаций инвестиционных проектов по возведению и реконструкции молочно-товарных комплексов. Соответствующее постановление сегодня подписал премьер-министр Александр Турчин. Напомню, в соответствии с указом президента предусмотрено строительство в 2026-2028 годах не менее 73 молочно-товарных комплексов. Предельный объем финансирования с оказанием государственной поддержки одного инвестиционного проекта составляет 27 миллионов рублей. В этой связи подготовлено постановление Совета министров, предусматривающее определение перечня организаций инвестиционных проектов по возведению и реконструкции МТК. Авиакомпания «Белавия» возобновляет полеты в Мурманск. Рейсы будут выполняться каждый четверг с 28 мая. Вылет из Минска в 14.40, прибытие в Мурманск в 17.25, вылет из Мурманска в 18.25, а прибытие в Минск в 21 час и 5 минут. Летом север умеет удивить. Вместо снега встречают зеленые сопки, а вместо темноты – полярной ночи и почти бесконечный полярный день, отметили в пресс-службе национального авиаперевозчика. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 2 рубля 75 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 26 мая в Большом зале Белгосфилармонии программа «Только Бах» из цикла концертов «Шедевры мирового органного искусства». Титулярный органист папской базилики Святого Михаила в Мадриде, испанский композитор и яркий музыкант своего поколения Даниэль Сальвадор исполнит знаменитое произведение великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Минске плюс 19, в Гродно 14 тепла, в Гомеле и Могилеве плюс 24, в Витебске 25 выше нуля. Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 19, 21, в Гродно днем от 18 до 20 выше нуля, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске от 20 до 22 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди местами с грозами. В Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета, Яна Цидикс.

Это Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Реклама.
1: Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникально.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 18 до 20 выше нуля, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске от 20 до 22 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами, в Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Сотрудничество Беларуси с этим российским регионом глава государства назвал успешным. Однако президент убежден, что уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области позволяют достигать гораздо более амбициозных результатов.
2: Уважаемый Денис Владимирович, вы уже не первый год в этой должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и Россия, образующаяся, можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились, все, что там производят, это, можно было сказать, тогда глубинка наша была, и все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, ну, миллиарды – это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
1: Белорусская страна поставляет в российский регион продовольствие и промышленную продукцию, прежде всего молочные товары и металлоизделия. В Свердловской области закупаем металлопродукцию, медную проволоку и отдельные виды химического сырья. Вместе с тем стороны нацелены не только сохранять нынешнюю динамику, но и заметно наращивать экономические объемы.
2: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что ну, без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны, нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем два модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как это нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону. Вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России. Ну, я не говорю про удобрения минеральные. У вас этого добра хватает. Но если вам будет выгодно, пожалуйста, мы можем оказать и здесь существенную поддержку. Хотел сказать, учитывая, что и санкции ввели против нас. Хотя эти такие санкции, что мы приспособились, я уже говорил, к ним. И у нас сегодня лишних минеральных удобрений нет. Все, что мы когда-то поставляли, и даже больше, и по ценам, и по объемам, мы продаем на международных рынках. Но, тем не менее, вы же свои люди, не чужие. Поэтому, если нужно, мы окажем поддержку.
1: Логичным шагом в продолжение сотрудничества по обозначенным направлениям президент назвал усиление промышленной кооперации. Когда западные компании ушли с рынка нашего и российского, у нас открылись новые возможности. И в этом направлении мы также готовы работать, подчеркнул глава государства.
2: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские, в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну, побываете здесь, посмотрите. В чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похоже на ваш регион.
1: Свердловская область видит перспективы дальнейшего развития сотрудничества с Беларусью. Об этом заявил журналистам губернатор российского региона после встречи с Александром Лукашенко. По его словам, есть еще множество примеров плодотворной работы. В частности, Денис Паслер упомянул функционирование совместных предприятий. Также губернатор отметил, что санкционный прессинг на Беларусь и Россию не препятствует сотрудничеству, а наоборот, открывает дополнительные возможности.
3: Мы сегодня обсуждали много проектов на будущее, связанные и с энергетической инфраструктурой, но и самое главное, рассказывал о тех проектах, которые реализуются в области по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. Я говорю и про высокоскоростную магистраль. Именно в Свердловской области строится локомотив и весь подвижной состав со скоростью 400 км в час. Такого не было раньше ни в постсоветском пространстве, да, ни в России. И сегодня мы уверенными темпами в те сроки, которые поставил президент, делаем такой подвижной состав. Ну и, конечно же, я думаю, что со временем, наверное, когда-то он свяжет и Москву, и Екатеринбург, наверное, и Минск, да, может быть, другие какие-то проекты будут, так и в сфере авиации, то же самое по выпуску самолетов. Поэтому программа, на самом деле, большая. Беларусь была всегда обычно пятой, там, седьмой страной в торговле Свердловской области с другими зарубежными странами. А по итогу 2025 года заняла третье место. То есть мы существенно продвинулись, рост на 16%, почти миллиард долларов тогда. Почти товарооборот. И, конечно же, с учетом тех перспектив, которые мы сегодня обсуждали, Андрей Борисович их поддержал, за это ему огромное спасибо. Я думаю, что это будет рубеж, который мы превысим уже в этом году. И дальше, уверенно, будем реализовывать другие совместные проекты.
1: Больше подробностей рабочего дня президента читайте на сайте СББай и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС. Президент Беларуси подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. На проведение переговоров по проекту протокола уполномочено Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Беларусь готова делиться своим опытом и возможностями в градостроительной сфере. Об этом на открытии сессии Всемирного форума городов в Баку заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко. «Наша страна имеет соответствующие компетенции. Наглядный пример – совместный проект Беларуси и Азербайджана по созданию агрогородка в Агдамском районе. Его реализация поможет местным жителям улучшить качество жизни. В целом в Беларуси на самых разных уровнях уделяют много внимания вопросам урбанизации, строительству жилья и созданию современной комфортной среды. Эти цели прописаны в уставных документах, которые задают общий курс развития нашей страны. А это создание умных жилых массивов, экологичных, энергосберегающих, а также доступных по цене.
4: Наша страна активно поддерживает мировые тренды урбанизации. Инициативы ООН «Хабитат» – это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из семи важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
1: Всемирный форум городов в Баку проходит под эгидой ООН. Это уникальная площадка для содержательного диалога, обмена опытом и выработки совместных решений. Участвует более 40 тысяч человек из 180 стран, включая глав государств, министров, представителей ООН. В 2026 году главная тема – жилье для всего мира, безопасные и устойчивые города и сообщества. 13-й форум регионов Беларуси и России пройдет 25-26 июня в Минске и Минской области. В первый день запланирована работа 10 тематических секций – от промышленной кооперации до социальной политики, образования и здравоохранения. Во второй день пройдут встречи председателя Совета Республики Натальи Качановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями регионов России и Беларуси, а также пленарное заседание в Минском международном выставочном центре. На форуме планируется подписать десятки соглашений, меморандумов и дорожных карт между регионами и предприятиями. Беларусь планирует нарастить объемы поставок в Россию шерстяных и подкладочных тканей для производства школьной формы. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в нашу страну делегации во главе с заместителем министра промышленности и торговли России Иваном Куликовым. В понедельник российские партнеры посетили предприятие «Камволь». Это флагман белорусского текстиля с полным циклом производства – от изготовления пряжи до выпуска готовой продукции. За год здесь отшивается около 6 миллионов погонных метров тканей. Делегация ознакомилась с деятельностью предприятия и обсудила перспективные направления сотрудничества. Одно из них – возможность субсидирования российских производителей шерсти. Как отметила в эфире СТВ генеральный директор УАО «Камволь» Татьяна Лугина, это позволит снизить сырьевые затраты, сделав конечную белорусскую продукцию еще более конкурентоспособной.
5: Мы работаем на российском рынке. У нас основной рынок экспортных поставок. По первому кварталу Минский камвольный комбинат, наше предприятие, имеет показатель 108% экспорта. Работаем мы через дилерскую сеть в основном. Представлены мы оптовым своим складом в городе Иваново. Стараемся уже перейти на такой локальный, скажем, уровень взаимодействия по федеральным округам.
1: Председатель концерна «Беллекпром» Надежда Лазаревич выразила уверенность, что достигнутые договоренности приведут к конкретному результату.
5: При системной работе, которая есть у нас с Минпромторгом, результат у нас будет. Ну и, конечно же, у нас уже договоренности. Мы каждый квартал проводим совместные встречи с производителями Российской Федерации и Республики Беларусь на уровне Минпромторга, где мы обсуждаем все вопросы, которые увязаны и с фурнитурой, и с производством тканей, и с отшивом тех или иных изделий. Это еще раз подтверждает открытость формата и, конечно же, большой положительный результат, хорошей динамики. У нас, я уверена, что будет и дальше результат, который мы сможем доложить правительству и увидим в цифрах.
1: Около 70% производимой продукции «Беллекпрома» поставляют почти в 80 стран. Основным рынком является Россия. Сотрудничество ведется на взаимовыгодных условиях. Беларусь импортирует химические волокна, шерсть и фурнитуру, а закупает ковры и ткани. Визит российской делегации позволит наметить новые точки роста и расширить сотрудничество. Завершается подготовка к 36-й международной специализированной выставке «Белагра-2026». Она начнет работу 2 июня. Организаторы уже получили 565 заявок от участников из 11 стран. В 2025 году было 545 представителей. Традиционно основу экспозиции составляют белорусские предприятия. Активное участие подтвердили российские коллеги. Значительный интерес проявляют китайские производители. Впервые в 26-м году масштабные коллективные экспозиции готовят Грузия и Оман. Также выставку поддержат компании из Турции, Вьетнама, Германии, Палестины, КНДР и Туниса. Ведутся переговоры с представителями Ганы, Кот-д'Ивуара и Узбекистана. В этом году увеличили площадь закрытых экспозиций на 4000 квадратных метров. Ключевыми событиями деловой программы станут международный форум «Агрошос. Стратегия роста» и межрегиональный форум «Дни ритейла в Минске». Также запланированы презентации агроэкотуризма Беларуси, встречи между отечественными и зарубежными компаниями, выступления творческих коллективов и военного оркестра. Белорусские аграрии завершают сев яровых. По данным Минсельхозпрода, освоено 94% необходимых площадей. Так, в Брестской области яровыми культурами засеяли 417 тысяч гектаров, в Гродненской – 318 тысяч, в Центральном регионе – 473 тысячи гектаров. Аграрии ведут сев гречихи. Работы выполнены на 50% площадей, а также заняты на полях спроса. Этой культурой уже засеяно 39%. В хозяйствах продолжается посадка картофеля. картофеля уже занято 89% площадей от плана.
0: Картина дня.
1: В Беларуси началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и обеспечения. Военные отрабатывают применение современных средств поражения, включая специальные боеприпасы. Главная задача – проверить готовность личного состава и техники к действиям в неплановых и абсолютно неподготовленных районах по всей стране. В тренировке задействованы ракетные войска и авиация. Белорусские военные работают в тесном взаимодействии с российскими коллегами. Совместно они отработают доставку ядерных боеприпасов и их подготовку к применению. Особое внимание уделяется скрытности маневров и перемещению техники на дальние расстояния. В Минобороны Беларуси подчеркивают,

0: там же, поскольку транспортировка представляет угрозу для общества. Место падения дрона было оцеплено, владельцев ближайших усадеб попросили на время покинуть дома. До ближайшей усадьбы от дрона 300 метров. В воскресенье вечером службы сообщили о разбившемся дроне в поле литовской деревни Самани. Как сообщают СМИ, предположительно, он был украинским. По словам начальника главного комиссариата полиции Утенского округа Миндаугаса Пускунигиса, беспилотник обнаружил местный житель, который косил траву. Ведется расследование. Бывшего главу офиса Зеленского Ермака выпустили из СИЗО. За него внесли залог более 3 миллиона долларов. Содержали его в так называемой министерской камере. В ней арестант провел 4 ночи. 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте Ермака на 60 дней по делу об отмывании свыше 10 миллионов долларов с возможностью внесения залога. Даже на Западе возмутились. Вот что написал на своей странице в соцсети экс-премьер Польши Лешек Миллер. Обычный гражданин, укравший велосипед, получает наручники и полицейский надзор. Человек из высших эшелонов власти, подозреваемый в отмывании миллионов, получает счет к оплате. Немного похоже на выселение из 5-звездочного отеля. Спасибо за пребывание в нашем заведении, вот ваш счет. Вся эта история также напоминает гангстерский фильм. Роскошное поместье под Киевом, миллионы долларов, таинственные денежные потоки, влиятельные люди и, конечно же, не слишком высокий залог, чтобы друзьям не пришлось ждать следующего транша европейских денег. По словам Миллера, Украина годами заверяла Запад в якобы прозрачности своих институтов, однако в реальности все оказывается совсем по-другому. Власть Владимира Зеленского в Украине – это машина бесправия. Об этом в интервью Белте заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он отметил, что на коррупционные скандалы украинская власть отреагировала весьма характерно, попытавшись повлиять на ход следствия и правоохранительные структуры, задействованные в расследовании этих преступлений. Дело дошло до ареста детективов.
1: Какое ты право имеешь по Конституции процессуально независимых следователей? По законодательству процессуально независимых, на которых никто не может ни давить, ни просить, ни уговаривать, а тем более запугивать. Однако следователи НАБУ, детективы они там называются, были арестованы службой безопасности Украины, которая незаконно исполнила приказ этого Зеленского Ермака. В течение полугода содержалась в казематах СБУ, избивались люди там, значит, выбивались из них показания, что они изменили родину, что они ради русских решили скомпрометировать Зеленского и Ермака. Потом все-таки по настоянию американцев, естественно, их освободили. И те же самые, значит, детективы принялись еще с большим рьяным усилием расследовать это дело. И вот сейчас ударили по самому близкому человеку к Зеленскому, Ермаку. Правильно сделали? Потому что этот негодяй спокойно отправлял и на смерть, потому что под его командой производились покушения на оппонентов режима. Те оппоненты убивались. Это еще предстоит следствию, так сказать, установить и доказать, если они будут этим заниматься. А отправлялись в тюрьмы, готовились указы о лишении гражданства, о санкциях, о отъеме имущества, прав собственности, арестовывали счета. То есть издевались по полной программе, ссылаясь на войну, военное положение и так далее, и так далее. Вот теперь этот негодяй на своей шкуре ощутил, что такое садиться в камеру. И когда ему предъявляли подозрения, ну, по нашему обвинению, да, он дрожал весь, как осиновый лист. Ему 60 лет, ему 30 лет юридической практики, и видно было, какой-то мелкая душонка.
0: США согласились приостановить действия санкций против иранской нефти, утверждает иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник в переговорной команде. Агентство отмечает, что мера носит временный характер, а Тегеран требует отмены всех американских санкций против Ирана. Ранее в МИД Ирана заявили о готовности к любому сценарию в конфликте с США. Известно, что Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если Трамп отдаст приказ возобновить атаки. Действия США и Израиля на Ближнем Востоке уже обошлись мировому бизнесу как минимум в 25 миллиардов долларов, и сумма продолжает расти, пишет Рейтер. Почти 300 крупных предприятий объявили о снижении финансовых потерь. Меры включают повышение цен, сокращение производства, приостановку дивидендных выплат и увольнение сотрудников. Сильнее всего последствия геополитического эгоизма ощутили Великобритания и Европа. Из-за жесткой зависимости от ближневосточного сырья и разрушения,

0: нарушения логистических путей, европейские компании сокращают прогнозы прибыли вдвое чаще, чем их конкуренты в Азии и США. Под сильнейшим ударом авиаперевозки, производство бытовой химии, продуктов и автопром.
1: Картина дня.
0: Правительство скорректировало критерии аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Основной целью принятия постановления является корректировка положения о критериях, параметрах оценки и порядке проведения государственной аттестации, направленная на стимулирование таких организаций к расширению перечня и повышению уровня оказываемых ими услуг. Кроме того, постановлением актуализируется перечень санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденный постановлением Совмина. Министерство антимонопольного регулирования и торговли призывает граждан не покупать товары через социальные сети и мессенджеры. Покупка и реализация в социальных сетях не является законной. Рекламировать же деятельность можно, но реализовывать только через интернет-магазины или офлайн. Покупая товар в соцсетях, граждане не смогут получить необходимый объем правовой помощи, в том числе в сфере защиты прав потребителей. Это риск для потребителей. Об этом рассказал заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Юрий Пырьев.
2: Необходимо отметить, что за прошедшие годы идет интенсивный рост интернет-магазинов и количество потребителей на интернет-площадках. Не только потребителей, но и продавцов. И динамика будет только увеличиваться, потому что растет количество потребителей, и оно продолжает расти. Я думаю, что со временем, конечно, и наши интернет-площадки белорусские выйдут на международные рынки. Я, в общем-то, очень надеюсь, на которых будут реализовываться наши белорусские товары, отечественного нашего производства. И вот такая динамика, наверное, самая приятная для нашей страны, чего всем, в общем-то, нашим продавцам, производителям и желаю. Хотел бы всем потребителям рекомендовать не приобретать товары в социальных сетях. Социальные сети – это не инструмент для реализации товаров, либо каких-то работ и услуг. Потребители, приобретая там товары или услуги, не защищены, потому что не обладают информацией непосредственно о продавце, исполнителе, не понимают, кто является лицом, которое будет принимать претензии. Эта информация полностью закрыта. Рекламировать свои товары и услуги в социальных сетях можно. Это допускается и не запрещается законодательством. Но реализация товаров должна осуществляться либо через интернет-магазин, либо через интернет-площадку, где будет размещена информация об этом продавце, либо в офлайн-магазине. Только такие способы реализации защитят потребителей от дальнейших проблем. Если все-таки удается получить информацию о продавце, в частности, бывает такая ситуация, что индивидуальные предприниматели размещают информацию о себе в этих социальных сетях. В этой ситуации, и прошу заметить, это субъект Республики Беларусь, то в этой ситуации, конечно, обратившись в местные исполнительные органы, обратившись в общественное объединение, потребители имеют возможность защитить свои права. Но не факт, что данная информация будет достоверна. Ведь указать чужие данные – это так же просто, как и разместить информацию о несуществующих товарах. Законная форма реализации товаров в интернете у нас интернет-магазины, интернет-площадки. Иные формы не предусмотрены. Поэтому пользоваться надо исключительно этими инструментами.
0: Летний музыкально-туристический сезон в Минске стартует уже 23 мая. Об этом рассказала начальник управления культуры Мингорсполкома Екатерина Лучина. Программа расширится. Новой площадкой этого сезона станет историко-культурный комплекс «Лошадский» на улице Чижевских. Основные мероприятия будут проходить в привычном для минчан месте в Верхнем городе.
3: Подготовлено большое количество мероприятий, которые будут затрагивать не только территорию Верхнего города, как было в предыдущие годы, да. Но мы расширили масштаб нашего проекта. Это и классика у ратуши. Вернем в этом году проект «Джазовые вечера у ратуши». Также будет работать библиотека под открытым небом, детская площадка, площадка караоке, где жители смогут посоревноваться в исполнительском искусстве. В историко-культурном комплексе «Лошадский» по улице Чижевским. Там по пятницам будут проходить театральные вечера. В субботу у нас разработан новый совершенно проект городской, называется «Формула успеха», где студенты всех высших учебных заведений будут принимать участие и показывать свои таланты. Площадка у Дворца спорта. Стартуем мы с 30 мая. Подготовлены яркие, интересные, молодежные программы. По пятницам у нас будут проходить кинопоказы вечерние на Дворце спорта возле амфитеатра. Также будут там организованы интеллектуальные, музыкальные квизы. Суббота – это уже такой более, наверное, концертный формат. Будут проходить концерты с участием практически всех радиостанций нашего города. Начнем мы, конечно же, с радио «Минск». И до конца сентября каждую субботу свои радиостанции будут показывать свои программы. В воскресенье это будет такой немножечко спокойный формат. Возможно, это будут какие-то спортивные мероприятия.
0: Продолжается возвращение белорусского флага и гимна на все крупнейшие мировые соревнования. Международная федерация гимнастики допустила всех белорусских атлетов без каких-либо ограничений на старты под своей эгидой. Это касается таких видов, где спортсмены Беларуси традиционно сильны. Допуск распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Подобное решение принято на исполкоме организации, которая на минувших выходных прошла в Египте. Решение вступает в силу незамедлительно. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
1: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.
4: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
1: Ты слушаешь «Альф».

0: Полин Прибев на Альфа-радио.
1: Китайские черные дрозды подражают звукам сигнализации электроскутеров. В ходе 6-месячных наблюдений специалисты записали более 40 звуков электромопедов и 3041 песню 26 самцов китайских черных дроздов. Оказалось, что половина самцов способны имитировать сигналы тревоги, причем 2,8% всех песен содержали такие звуки. Об этом песня группы «Голосы

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: Дети, вы у меня взрослые?
1: Да, взрослые.
0: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
2: Чего?
1: О, пап, ты уже вернулся?
3: А мы тут к ужину готовимся.
1: Горелым запахло.
3: Значит, ужин готов.
0: А давайте вместе в магазин пойдем.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 18 до 20 выше нуля, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске от 20 до 22 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами, в Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

Ты слушаешь Альфа-радио. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции. Ты слушаешь.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Тамара Молостова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области Российской Федерации. Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС. С начала года Беларусь по безвизу посетили более 70 тысяч иностранцев. Правительство скорректировало критерии аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций. В Беларуси началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и обеспечения.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Приветствуя руководителя области, глава государства заметил, что в свое время бывал там и убедился, что этот регион очень непростой.
2: Уважаемый Денис Владимирович, вы уже не первый год в этой должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и Россия, образующая, если можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились, все, что там производят. Это, можно было сказать, тогда глубинка наша была. И все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб, и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, ну, миллиарды, это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
1: Президент обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества.
2: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что ну, без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны, поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время. Как-то нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону. Вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России. Ну, я не говорю про удобрения минеральные. У вас этого добра хватает. Но если вам будет выгодно, пожалуйста, мы можем оказать и здесь существенную поддержку. Хотел сказать, учитывая, что и санкции ввели против нас. Хотя эти такие санкции, что мы приспособились, я уже говорил, к ним, и у нас сегодня лишних минеральных удобрений нет. Все, что мы когда-то поставляли, и даже больше, и по ценам, и по объемам, мы продаем на международных рынках. Но, тем не менее, вы же свои люди, не чужие, поэтому, если нужно, мы окажем поддержку.
1: Логичным шагом в продолжении сотрудничества по обозначенным направлениям представляется усиление промышленной кооперации. Это основа, будущее нашего развития, взаимоотношений между Беларусью и Россией. «Мы готовы расширять это сотрудничество в плане кооперации», подчеркнул Александр Лукашенко. В этом плане, по словам президента, есть хорошие примеры сотрудничества, например, между БелАЗом и пневмостроймашиной. Когда западные компании, американские и другие, ушли с рынка нашего и российского, у нас открылись новые возможности. И в этом направлении мы также готовы работать, сказал глава государства. Он обратил внимание на то, что в Беларуси со времен Советского Союза сохранили и развили многие направления и производства. Например, оптику и микроэлектронику, которые очень актуальны для России. Мы все это сохранили и, более того, на нужный уровень подняли. Мы немало поставляем этой продукции в Российскую Федерацию. Если вам это нужно будет, присмотритесь внимательно. Мы готовы не просто к поставкам, но и к созданию совместных кооперативных связей, предприятий здесь и у вас для того, чтобы развивать эти направления, заверил Александр Лукашенко.
2: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю, а ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну, побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похоже на ваш регион.
1: В свою очередь, глава российского региона отметил, что благодаря совместной работе и поддержке в Беларуси на высшем уровне отношения со Свердловской областью хорошо развиваются. Например, стороны существенно продвинулись в кооперации. По итогам встречи у главы государства Денис Паслер рассказал журналистам, что обсуждалась не только реализация уже имеющихся проектов, но и перспективные направления совместной работы на будущее. Они в том числе связаны с развитием энергетической инфраструктуры. Программа большая. Самое главное, что она системно каждый год реализуется, и тому подтверждение – рост товарооборота, сказал он. Губернатор обратил внимание, что если Беларусь обычно занимала 5-7 место по объему торговли со Свердловской областью, то по итогу 2025 года уже находится на 3-й позиции. Товарооборот почти 1 миллиард долларов. С учетом тех перспектив, которые мы сегодня обсуждали, я думаю, это будет рубеж, который мы превысим уже в этом году и уверенно будем реализовывать другие совместные проекты, заявил Денис Паслер.
0: Это важно.
1: Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич провел встречу с губернатором Свердловской области Российской Федерации Денисом Паслером. Об этом сообщила пресс-служба правительства Беларуси. Стороны проанализировали динамику двустороннего сотрудничества, выделили перспективы развития отношений и подтвердили возможность увеличения взаимных поставок продукции и расширения ее товарной номенклатуры. Среди ключевых направлений взаимодействия выделены производственная кооперация, поставки пассажирского транспорта, а также грузовой, специальной и сельскохозяйственной техники, строительство, включая проект строительства метрополитена в Екатеринбурге.
0: Факты на стол.
1: Объем взаимной торговли между Беларусью и Свердловской областью в последние годы постоянно увеличивается. Если в 2021 году товарооборот составлял чуть менее 500 миллионов долларов, то по итогам 2025 вплотную приблизился к цифре в 930 миллионов долларов. За первый квартал этого года товарооборот достиг почти 224 миллионов долларов, что практически на 3% выше уровня за аналогичный период прошлого года. При этом белорусский экспорт составил более 157 миллионов долларов. В российский регион поставляются преимущественно устройства на жидких кристаллах, лазеры, сыры и творог, изделия из черных металлов, косметика. И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. 20 мая в Большом зале Белгосфилармонии очередная программа «Джаз-трио Трансформер. Вечные ценности» зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Тамара Молостова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 18 до 20 выше нуля, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске от 20 до 22 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами, в Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 18 до 20, выше нуля, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске от 20 до 22 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами, в Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 19 и 21, в Гродно днем от 18 до 20, выше нуля, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске от 20 до 22 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами, в Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 18 до 20, выше нуля, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске от 20 до 22 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами, в Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 19 и 21. В Гродно днем от 18 до 20. Выше нуля. В Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29. В Минске от 20 до 22 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. В Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 18 до 20, в Ушнуле, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске от 20 до 22 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами, в Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 18 до 20, выше нуля, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске от 20 до 22 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами, в Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.